у нас дела, так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Так как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

вот и на этот раз ничего не получилось у меня с письмом.

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».
1: Полисадник с георгинами.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: братцы, 88,5 FM в горячем ключе. Уключай!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Вас приветствует хоровая группа кубанской казачьей вольницы.
3: Мы рады дарить вам свои песни!

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак ФМ к этому часу казаку стало известно, сколько крымских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов, где пройдут дни здоровья и какой литературный сборник сдали в Крыму. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Высший балл по ЕГЭ в Крыму получили 53 выпускника, при этом шестеро из них сдали экзамены на 100% результат сразу по двум предметам. Как сообщили в Министерстве образования, больше всего 100 бальников в этом году по химии, русскому языку и литературе. Всего в республике аттестаты об окончании школы получили почти 7 тысяч 11-классников, а свыше 900 ребят были награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе. В Севастополе в течение всего июля пройдут профилактические дни здоровья. Жители города, северной стороны, Байдарской долины и прилегающих сел смогут бесплатно проверить свое здоровье. Всем желающим предложат сделать флюорографию, маммографию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализы крови. Также с 9 до 14 часов будут вести прием узкие специалисты. В разных районах и населенных пунктах будут дежурить медицинские бригады, чтобы сделать диагностику максимально удобной для жителей. На полуострове издали юбилейный сборник «Крымское приключение 2025». Книга, выпущенная по итогам литературного конкурса, приурочена к десятилетию проекта и стала 11-й в серии. В ней собраны лучшие рассказы авторов из 25 городов Крыма, десятков регионов России и 9 зарубежных стран. Читателей ждут разнообразные истории, от реалистичных до фантастических, действие которых разворачивается в узнаваемых крымских локациях. Составители отмечают, что за 10 лет в серию вошли более 450 произведений. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове сохранится жаркая погода, осадков не ожидается. В Симферополе 36, выше нуля. В Ялте и Алуште плюс 31, без осадков. В Бахчисарае и Евпатории 35 градусов, переменная облачность. В Керчи и Феодосии плюс 34, на градус ниже ожидается в Севастополе. У вас также без осадков. Привет отправляется в село Старый Крым Кировского района. У вас прогнозируют 34 градуса и ясную погоду. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий. Радио «Казак ФМ».

0: утро, дорогие наши друзья, товарищи. Вот и пролетел июнь, и как просто поезд вот скорый. Его нет, и ты уже смотришь вслед уходящему вагону. Но мы же все знаем, один поезд ушел, придет другой. Впереди еще два месяца лета. Но это у нас на Кубани, как бы, да. Нет, календарных два месяца. А у нас на Кубани лето пролонгированное, друзья.
1: И я надеюсь, что оно еще дольше и дольше будет. Потому что мне кажется, что мы на Кубани еще не ощутили вот того самого настоящего жаркого лета.
0: Но уже припекат будет, дай бог.
1: Друзья, доброе утро. Если вы слышите наши голоса, голоса Андрея Зитера и Александры Вольской, значит, вы уже точно проснулись. И это уже половина успеха. Осталось только встать, подтянуться, улыбнуться и сказать доброе утро этому миру.
0: Прекрасный день. И, кстати, праздничный он еще к тому же. И не один праздник. В этот день мне очень нравится праздник. День рождения Бабы Яги, друзья. Сказочный день. Да,
1: день... самой красивой женщины, я считаю.
0: Но она же могла трансформироваться как-то, да?
1: Согласна.
0: День разбрасывания монеток. Кстати, неплохой праздник. Можно где-то мимо, проходя мимо какого-то фонтана или фонтанного комплекса, бросить монетку, загадать желание.
1: А я сразу, вспомнила свадьбы в детстве, когда мы ходили, монетки собирали. Помнишь такое?
0: Я помню, как-то я собрал, меня из дома выгнали. Нам все бессовестно, иди обратно отдай.
1: Да, сегодня еще всемирный день социальных сетей, кстати, да, тоже куда мы без них уже. Аж целых 16 лет этому празднику. Представляешь, как время бежит.
0: Да, это как, знаешь, говорит, хотел перед сном провести 15 минут в социальных сетях, это были лучшие 3 года. Да. Вот 3 года. 3 часа.
1: 3 часа. У тебя уже 3 года, друзья.
0: Ой, мне кажется, я там прям живу.
1: Ну, рассказывайте нам с Андреем, как вы провели первый месяц лета? Что вы сделали? Что вы планировали? Получилось ли у вас?
0: Исполнить планированное, да, допустим.
1: А если нет, вообще какие планы еще?
0: Давайте вот и порассуждаем сегодня на эту тему, как прошел у нас июнь. Пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Мы с Александрой обязательно все сообщения зачитаем. Будь активными просыпателями сегодня в утреннем шоу «Алло, село», а музыка проснуться.

0: лето с Казак-ФМ. Частушка для казака от Алены Рыжковой из Армавира.
1: Ох, я Казак-ФМ волну просто обожаю. Под нее и сладко сплю, и день с ней начинаю.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита — банк «Кубань-кредит».
2: Оплачивать услуги в банке «Кубань-кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань-кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
3: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kk.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.

0: На календаре 30 июня, и как-то незаметно пролетел первый месяц лета, друзья.
1: Но, как мне кажется, же кто-то успел получить, вот я просто им завидую, такой шоколадный загар. Кто-то, наверное, явно успел съесть ведро клубники.
0: Тут до диатеза недалеко.
1: Да, да. А кто-то до сих пор не может найти свои летние шлепанцы. Андрей, а ты к какой категории относишься?
0: А я к шлепанцам, я прошлепал июнь просто.
1: Аналогично, потому что я никак не могу найти свой купальник.
0: О, мы так рядом. А может, вдруг они где-то в одном месте, они там сговорились где-то и сидят. Они просто ждут, когда мы уже пойдем скорее с тобой на выходные, осталось тут буквально.
1: И на морешко?
0: Махнем на море, как говорят, ага, рукой.
1: Нет, на море обязательно.
0: Я знаю, что предлагаю, такой мини-отчет о проделанной работе за июнь. Ну, например, так, успешно перепутал солнечный крем с кремом для загара.
1: Да, и что?
0: Ну что, результат. Кожа цвета вареного рака — это настроение, как у вареного рака в отпуске, я бы даже сказал.
1: Кстати, это очень часто такое.
0: Да, аккуратней с солнечными ваннами. Ну, например, или съел столько черешни, что язык теперь, ну, не отмывается. Такое тоже может быть, да? Ну, или научился отличать жужжание комара от жужжания дрели соседа.
1: Слушай, ну вообще, наверное, у каждого июнь свой ассоциируется по-разному. Друзья, что же вы сделали у нас? Как вы провели первый месяц лета? Что планируете успеть? Рассказывайте нам, пишите в Максе. +7 928 401 2020. Рассказывайте свои самые интересные, смешанные истории. А мы обязательно зачитаем и поднимем этот день, это утро вместе с вами. Будем

0: 106.8 FM в Кущевской. Включай.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
0: Папа знает. На Казак ФМ.
1: Папа, ну почему лимон такой кислый?
3: Потому что лимоны содержат в себе кислоту.
1: Из-за него у меня язык кислый.
3: Да-да, когда мы кусаем лимон, наши вкусовые рецепторы на языке отправляют сигнал в мозг и сообщают нам о кислом вкусе. А кислым и освежающим лимон как раз делает аскорбиновая кислота.
1: А зачем лимону столько кислоты?
3: На самом деле кислый вкус – это природный способ защиты. Кислота отпугивает насекомых и других вредителей. Кроме того, кислота помогает сохранять лимоны свежими и не дает плодам разрушаться.
1: А бабушка говорила, что лимон помогает при простуде.
3: Точно. Лимон содержит большое количество витамина С, той самой аскорбиновой кислоты. Он помогает укрепить нашу иммунную систему. Когда мы болеем, нашему организму требуется больше защиты от вредных вирусов и бактерий, и витамин С помогает с ними справиться.
1: А можно лимон есть, а кислоты не чувствовать?
3: Конечно. Можно добавить лимонный сок в другие продукты, например, в чай или салаты. Это придаст им более свежий вкус и добавит легкую кислинку. Еще можно смешать с медом или с водой. Тогда вообще получится лимонад.
1: И тогда лимон можно выпить.
0: Папа знает.

0: Лето – это маленькая жизнь, а июнь – ее черновик. Вот так рассуждают наши радиослушатели, которые присылают нам сообщения на номер мессенджера Макс 928-401-2020 в студии прямого эфира Александра Вольская и Андрей Зитер.
1: А я хочу сказать, вот видели бы вы, как сейчас Андрей Зитер танцевал и пританцовывал.
0: Я в скачках на коне, да, зашел в эфир, у меня тут нагайка.
1: Но это же здорово и хорошо, ну, когда выдуманное, отличное настроение. Друзья, вообще, вот действительно, июнь, это же черновик для всего лета. Да, главное, чтобы долго это черновик.
0: Ты планировал, да, главное тут не перепланировать.
1: Не перепланировать. Вот, и да, чтобы этот черновик не затянулся до Нового года, скажем так.
0: А и встретить Новый год в купальнике пары. Вечеринка летняя. Ну а как, если не получилось к морю сгонять? Ну что, друзья, поздравляем вас. Мы официально пережили первый месяц лета. Это как сдать экзамены по физкультуре. Выжил и молодец. Да. Вот мы с Александрой весь июнь посвятили работе и чувствуем себя такими героями. Ну, об отдыхе, конечно, мы же с тобой не забывали.
1: Не забывали. Я хочу сказать, больше даже уже строим планы, потому что у нас уже пошла с Андреем пятая неделя.
0: Ты строитель?
1: Да, я строитель своей жизни, своей судьбы. Ну расскажи,
0: давай, складывай кирпичи,
1: расскажи
0: уже
1: твой черновик, черновичок, рассказывай вот всем слушателям, подожди, что планируешь?
0: На лето, что
1: да,
0: я планирую?
1: Да.
0: Ой, конечно, море, солнце, горы.
1: Прям все вместе?
0: Подожди, а ты приезжаешь в Геленджик, там тебе и море, и солнце, и вот они, горы рядом.
1: Тут, да, согласна.
0: Кубань-то хороша в этом плане.
1: Да, а я, знаешь, о чем? Прям мечтаю, я хочу вот прям на море, на шезлонге, с бокалом красного компота и встретить.
0: Ты кремом пользуешься только.
1: Я вечером. Я знаю, как загорать, всю жизнь прожила на море и встречать потрясающие закаты, друзья. Вот просто.
0: А вот, Александра, вот скажи все-таки, мне вот такая тема. Почему многие говорят, я поеду на море, а не к морю? Вот мне вот это всегда интересно.
1: Это потому, что я пойду не в концерт, а на концерт.
0: Понятно. Нет смысла с женщинами спорить, друзья. Кто сейчас на побережье Черноморском, друзья, будьте аккуратнее, берегите себя, солнце все-таки уже пригревает. А кто в городе? Мы желаем вам крепкой нервной системы, ну и дождаться выходных, конечно, и как-то, может быть, на даче отдохнуть, а можете к побережью морскому поехать. Главное, настроение, чтобы было хорошее всегда с вами, а мы с Александром в этом поможем. У нас впереди рубрика «Куда сходить?», что посмотреть в нашем-то Краснодаре, друзья, расскажем о культурных событиях. В городе тоже можно

0: утреннее шоу «Алло, село» — это же не просто развлекательный формат, друзья, а это еще и информация, которая может быть и полезной. Мы вот сейчас, Александр, решили, что достаточно полезная информация рассказать о культурных событиях.
1: Конечно, да. Тем более лето, тепло, солнечно и потрясающая возможность куда-то сходить и посмотреть.
0: Что дом-то сидеть? Давайте уж расскажем.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: Несколько событий, на которые мы с Александрой обратили внимание. Надеемся, что вам тоже понравится и вы посетите эти мероприятия. 3 июля на сцене Краснодарской филармонии состоится сольный концерт поэта, музыканта Сергея Пестова.
1: Да, друзья, это талантливый автор, исполнитель военный в третьем поколении, участник специальной военной операции. И он представит свои лучшие песни. Ну, например, среди которых «Штурмовик», «Доброволец», «Еще живой», «Марафон», ну и много других песен. И это не просто музыкант, а человек, чьи произведения отражают дух времени и вдохновляют на размышления о жизни и о справедливости, друзья. Так что 3 июля в 19:00 Краснодарская филармония. Приглашаем.
0: Я обратил внимание на концерт, который, знаешь, такой ближе мне к душе, потому что там будет звучать гармонь, будет звучать живое исполнение. Это вот буквально прям 2 июля в Пашковский городской дом культуры приглашает на концерт «Родные песни». Концертная программа ансамбля «Народные песни Родня». Вот как раз там-то и прозвучат в живом исполнении все музыкальные произведения. Ансамбль «Молодые исполнители» с профессиональным музыкальным образованием. К сожалению, звучать не могут плохо, правильно? Влюбленные в народную песню и знакомы слушателям разных поколений. Так что, друзья, берите всю семью, идем танцевать, подпевать свои родные любимые песни.
1: И мне кажется, что это отличный повод попеть. Музыкотерапию такую сделать,
0: согласен,
1: народную. Да, друзья, Краснодарский краевой выставочный зал на улице Рашпилевской приглашает на выставку «Свет мудрости веков». Друзья мои, это художественное осмысление крещения Руси как повторного момента в истории восточнославянской цивилизации. И представлены экспозиции в таких различных техниках, как живопись, графика, скульптура, инсталляция, керамика, вышивка и резьба по дереву. Ну, в общем, друзья, очень много разных техник. И в своих работах художники передают атмосферу важного прошлого, сочетающего духовное просветление и национальное самосознание. Поэтому что, можем и на выставку сходить, песни послушать,
0: попеть,
1: и на концерт сходить.
0: Да, где песни тоже будут звучать. Да. Смотрите, это куда смотреть-то, мы на радио, почему?
1: Слушайте,
0: сколько хороших моментов можно для себя почерпнуть. А мы отправляемся дальше. Лето на Кубани продолжается, а впереди рубрика «Ленивые варенички». Присылайте нам поздравления, привет и делитесь лучшими своими событиями на номер 928-401-2020.

0: под занавес часа, друзья, ленивые варенички, рубрика приветов и поздравлений. Вы присылаете, а мы зачитываем. И первое такое позитивное сообщение, которое к нам прилетело от Татьяны. Ребят, спасибо вам огромное за хорошее настроение. Поднимаете своими разговорами, песнями, стояли в длинной очереди. Спасибо, что скоротали время. Мы рады только помочь вам, чтобы ваше настроение было всегда лучше. Для этого мы с Александрой здесь и находимся.
1: Да, сообщение прилетело от Николая Ивановича, который передает всем, кто слушает Казак ФМ, доброго утра, хорошего настроения и, конечно, позитивного дня. И говорит, что, друзья, что бы ни было бы в вашей жизни, не расстраивайтесь, все будет замечательно.
0: О, а вот только что буквально прилетело сообщение от Николая. Друзья, скажите, пожалуйста, моей соседке, чтобы сделала музыку погромче. Уж хорошие песни звучат на Казак ФМ. Вот так, представляешь, через нас.
1: Бывает и такое. А мы бы хотели, наверное, с Андреем, знаете, кому привет передать? Людмиле Григорьевне, нашей постоянной слушательнице, которая всегда вот нам пишет приятные слова. Друзья, из Усть-Лабинска, Людмила Григорьевна, вам огромный привет.
0: Татьяна Анатольевна, доброго дня, пишет нам, и я вам отправляю привет. Ура, лето! Отправляемся дальше, друзья, ждем новости от Екатерины Полукаровой.

0: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. «Славянский кирпич» – 8 800 100 0401.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!
3: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак ФМ к этому часу казаку стало известно, сколько крымских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов, где пройдут дни здоровья и какой литературный сборник сдали в Крыму. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Высший балл по ЕГЭ в Крыму получили 53 выпускника, при этом шестеро из них сдали экзамены на 100% результат сразу по двум предметам. Как сообщили в Министерстве образования, больше всего 100 бальников в этом году по химии, русскому языку и литературе. Всего в республике аттестаты об окончании школы получили почти 7 тысяч 11-классников, а свыше 900 ребят были награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе. В Севастополе в течение всего июля пройдут профилактические дни здоровья. Жители города, северной стороны, Байдарской долины и прилегающих сел смогут бесплатно проверить свое здоровье. Всем желающим предложат сделать флюорографию, маммографию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализы крови. Также с 9 до 14 часов будут вести прием узкие специалисты. В разных районах и населенных пунктах будут дежурить медицинские бригады, чтобы сделать диагностику максимально удобной для жителей. На полуострове издали юбилейный сборник «Крымское приключение 2025». Книга, выпущенная по итогам литературного конкурса, приурочена к десятилетию проекта и стала 11-й в серии. В ней собраны лучшие рассказы авторов из 25 городов Крыма, десятков регионов России и 9 зарубежных стран. Читателей ждут разнообразные истории, от реалистичных до фантастических, действие которых разворачивается в узнаваемых крымских локациях. Составители отмечают, что за 10 лет в серию вошли более 450 произведений. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове сохранится жаркая погода, осадков не ожидается. В Симферополе 36, выше нуля. В Ялте и Алуште плюс 31, без осадков. В Бахчисарае и Евпатории 35 градусов, переменная облачность. В Керчи и Феодосии плюс 34, на градус ниже ожидается в Севастополе. У вас также без осадков. Привет отправляется в село Старый Крым Кировского района. У вас прогнозируют 34 градуса и ясную погоду. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий. Радио «Казак ФМ».
2: Говорят, на Кавказе живет дикий народ. Говорят, горцы носят папаши круглый год. Говорят, многоженство

0: дело!
1: Ну что, друзья, с добрым утром. Говорят, кто рано встает, тому потом весь день спать хочется. Но мы-то с вами сильные. Мы нам-то спать не хочется, потому что отличная музыка, замечательное настроение. И мы, а мы это Александра Вольская и Андрей Зитер, вам не дадим уснуть.
2: А я другую мудрость знаю. Чтобы встать с той ноги, надо оставлять один тапок возле кровати.
1: А я без тапочек.
2: Ну и правильно.
1: Тогда что оставить?
2: А летом можно и без тапочек ходить. Все равно тепло. Мы сегодня рассуждаем с Александрой про первый месяц лета. Что успели сделать? Чем вот себя порадовали, потому что как-то вот мы тут порассуждали, говорим, зима вроде холодная была, вот первый месяц лета сразу, что клубники, ведро, черешни, да. Два ведра, диатез рядом, все присутствует здесь, радости, море, улыбок тоже. Я, кстати, успел на море съездить, и, кстати, я покупался.
1: А я-то, кстати, тоже, а я, кстати, искупалась в мае-то месяце, я тебе хочу сказать, открылась сезон летний, так случайно.
2: Так это ты воду согрела на побережье.
1: Упала в воду и пришлось открыть летний сезон. Так что, друзья, ну это я к тому, что упала на сапе, каталась и упала. А тут сейчас подумаешь, чтоб не знаю.
2: У меня в планах уже сап уже стоит дома, уже весла собраны. Я прям уже, конечно. А что, я хуже всех, что ли?
1: Я с тобой дружу.
2: Давай, поедем вместе, покатаемся с тобой.
1: Да, друзья, ну ваши сообщения прилетели нам в Максе, +7 928 401 2020. И, конечно же, мы уже спешим, бежим их зачитать.
2: И первое сообщение, которое к нам пришло от Екатерины. В первый день лета я поняла, что сессия еще не закончилась, планы на лето сдать хвосты, а потом успеть на все вечеринки, которые я пропустила из-за хвостов.
1: И пропущу, она пишет.
2: А, и пропущу.
1: Да, то есть,
2: вот так вот.
1: Как поработаешь, так и потопаешь. Или как там правильно говорят, да, так потом будешь и отдыхать.
2: Владимир присоединяется к нашим разговорам. Купил мангал, план на лето, стать главным шашлычником района. Не грандиозно. Если не получится, хотя бы не спалить свой новый летний костюм.
1: Да не получится, конечно, Владимир, ничего, все у вас отлично, и шашлыком накормите всех.
2: Да. Друзья, идем дальше. Номер мессенджера Макс у нас прежний, никуда мы его не дели, он не изменился. 928-401-2020. Пишите сообщение, что удалось вам сделать за первый месяц лета. А мы зачитаем.
0: Алло, село!
3: Море лета.

0: комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888.
1: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+. Утро.

0: Начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
1: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
0: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00. Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8-861-204-2190. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: друзья, ну что, доброе утро всем, кто к нам только присоединился. 8 часов и 18 минут в студии Казак ФМ. Александра Вольская, Андрей Зитер.
1: Всем добрейшего, замечательного. Продолжаем нашу тему, как вы встретили первый месяц лета. Начали лето с понедельника, теперь ждем, когда оно закончится.
0: А я весь июнь хотела начать бегать по утрам. Не только июнь, еще и мая, там марта и тому дам. Бег продолжается до сих пор, но только от ответственности, друзья мои.
1: Я тоже бегаю, только за хлебом. В магазины обратно. СМС-сообщения приходят от вас, с удовольствием их зачитаем. Пишет нам Всеволод. Сегодня последний день первого месяца лета. С утра успел поссориться с будильником, помириться с холодильником и договориться с диваном о совместном отпуске. Июль и август пройдет в режиме энергосбережения.
0: Я представляю, как, знаешь, Всеволод ходит по квартире, да и вообще, наверное, так, давай с тобой договоримся. Будильник, не орать, холодильник, давай.
1: Не греметь.
0: Не греметь, диван быть мягким и нежным.
1: Я, знаешь, всегда удивляюсь, когда несколько раз за три минуты ты подходишь к холодильнику, открываешь, посмотрел, а закрыл. Закрыл, да, и думаешь, ну что за эти секунды, что обоз какой-то продуктовый новая пришел, или что там пополнили.
0: Это я так люблю делать.
1: Продуктовую корзину. Валентина вот сообщение присылает тоже. Улыбаемся, сидим, ребят, спасибо огромное вам за эмоции. Валентина, лето встретила в офисе, планы на лето дождаться пятницы, план на июль не перепутать пятницу с понедельником, а в августе планирую вспомнить, как выглядит солнце.
0: Это тоже про нас.
1: Сейчас прям мои планы, да, рассказали. А я вот в маске, в ластах, и прям вот в морскую воду, да теплую, это я тебе сон сейчас свой рассказываю.
0: Это, знаешь, как в фильме «Любовь и голуби», да, когда он в костюме открывает двери и прям падает сразу. Это про тебя.
1: Красота! Друзья, какие планы у вас на лето? Поделитесь с нами, пишите нам мессенджер Макс 928-401-2020, все почитаем. Но интересно же, чем вы будете

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Камыль – это адыгский духовой музыкальный инструмент. Представляет собой продольную флейту, сделанную из металлической трубки, обычно из ружейного ствола. Однако само название «камыль» говорит о первоначальном материале для изготовления – озерном камыше. На нем пастухи исполняли различные наигрыши и песни. Камыль всегда был обязательным инструментом джагу-ака-песнотворцев. Без него не обходился ни один свадебный обряд или праздник. Это инструмент только мужчин. В отличие от традиционной флейты, при игре на камыле сильно искажается мимика и лицо. Это выглядит неэстетично, а девушка всегда должна оставаться красивой. Поэтому камыль – удел сильного пола. Волшебная сила музыкального инструмента, если верить адыгским легендам, впервые раскрыла себя герою нардского эпоса Ашамезу. Он и изготовил первую флейту. И с тех давних пор ее магическое звучание привлекает, зачаровывает и покоряет открытые сердца людей. Камыль был и остается

0: Ну что, друзья,
1: итак.
0: У Александра истерика случилась. Ну что, друзья, мы рассуждаем, сидим с Александрой, как мы встретили первый месяц лета, что ж мы ждали-то от него, от этого месяца, что удалось воплотить, а что в планах еще нужно сделать? Ну-ка, Александра, рассказывай уже, чем ты встречала?
1: С микрофоном и наушниками. Друзья, да вот лето — это время гастрономических экспериментов. Андрей, да
0: Зитов, я бы не сказал, что гастрономических экспериментов, это гастрономических удовольствий, потому что мы же за зиму соскучились. А как же это вот окрошечка с квасом или... Ты с чем окрошку делаешь? С квасом или с кефиром?
1: С кефиром, и там добавляю. Квас никогда не делал это.
0: А я и с квасом делаю, и все туда добавляю. Мне это нравится. Кстати, друзья, напишите, кто окрошку делает на квасе, а кто на кефире. На номер 928-401-2020 мессенджер. Макс.
1: Это Андрей, напишите. А мне, друзья, напишите, кто уже открыл этот сезон окрошки, до сих пор пытается понять, зачем в нее кладут колбасу.
0: Чтобы она мужская была.
1: Оливье получается.
0: Я многих знаю, кто, кстати, окрошку ест, просто сметану добавляет вот в этот салат, и без всяких квасов и этих кефиров. Все просто как салат это ест. А слушай, а вот я вот ждал июнь, чтобы вот молодая картошечка с зеленью, чесночок туда, масло. Да, еще с малосольным огурцом.
1: И все это с собственной грядочки.
0: Вот, это ж как здорово-то. Вот оно лето. Это ж не только тебе солнце и радости.
1: И море.
0: Присутствие на работе. Да, еще и гастрономия.
1: Что вкуснее, как ты думаешь, первая клубника или черешня?
0: А вишня? А у меня, кстати, малина поспела.
1: Да, вкусняшечки какие. Ну, все,
0: приезжай.
1: Да. Ну что, друзья, признавайтесь, кто же успел съесть годовой запас клубники, черешни, малины, у кого что на грядках созрело.
0: Картошку всю выкопал, может быть, уже. Огурцов. О, сейчас скоро стартанет сезон засолки, мариновки, огурцов, помидор. Будем спрашивать, сколько банок накатали.
1: Да, а вот Нина написала нам сообщение, что она ездила в июне в Усть-Лабинск на фестиваль «Быть казаком». Было очень интересно и познавательно. Нина, спасибо вам большое за сообщение. Все хорошо, у вас классное сообщение получилось.
0: Друзья, у нас буквально в следующем выходе состоится игра «Послесловица», в которой мы с Александрой предлагаем пословицу, а ваша задача — ее просто закончить на свое усмотрение, предложить свой творческий вариант и заработать победный балл. Мы что, поможем, правильно?
1: Обязательно. Да. А пока играет музыка, звоните нам быстрее, да, +7 928 401 2020 и

0: «Пословица».
1: Игра «Пословица», друзья, у нас в эфире, и к нам дозвонилась наша радиослушательница. Давайте познакомимся, а кто же это? Откроем тайну. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Оля, Оля, пожалуйста, сразу хочу сказать вам, либо выключите приемник, либо отойдите его на определенное расстояние. Я просто себя слышу в разговоре.
2: Все.
1: Да, будьте добры. Спасибо.
3: Да, Оля, Оля, здравствуйте еще раз. Это, кстати, давайте поприветствуем Ольгу. У нас, она у нас постоянный слушатель Казак ФМ. Оля у нас из Славянска, совершенно верно?
2: Да.
3: Давайте поиграем с вами в послесловицу.
1: О, дублируемся мы с вами все-таки на приемнике. Ну, давайте дальше попробуем.
3: Да, ничего страшного. Кто...
2: Я включила все.
3: Да, да, Оль, все хорошо, не переживайте. Давайте я вам расскажу условия игры «Послесловица». Я начинаю пословицу, а вы ее должны продолжить. Даже если вы ее не знаете, конечно же, можете придумать свой вариант, и это будет даже интереснее и веселее. Готовы?
2: Конечно, готова.
3: Давайте, пробуем. Летом не вспотеешь, так и зимой не...
2: Не замерзнешь?
3: А, совершенно верно. Летом не вспотеешь, так и зимой не согреешься. Ну, почти то же самое. Следующее. Спустя лето по малину не...
2: Ой, не слышала.
1: Спустя лето по малину не... Что они делают спустя лето в декабре, например?
2: Не пойдешь, не соберешь, не найдешь.
3: Совершенно верно. Спустя лето по малину не ходят. Ну, я, естественно, не соберешь и ничего там не найдешь. И последнее у нас с вами пословица. Красное лето, зеленый...
1: Это с травой связано, кстати,
3: красное,
1: да.
3: Красное лето,
1: для коровушек
3: зеленый...
1: это делают.
2: Зеленый ковер.
3: Правильно. Красное лето, зеленый покос. Оля, вы отлично, отлично справились с игрой «Послесловица». Мы вас поздравляем. Вам аплодисменты.
2: Спасибо.
3: Подарок ваш. Наши сотрудники с вами свяжутся для того, как получить подарочек. Олик, может быть, кому-то очень быстренько передадите привет и поздравления.
2: Поздравления. Ой, ну я всем, кто слушает, всем радиослушателям хочу передать привет. И вам, и привет, и всего вам хорошего за то, что вы у нас есть.
1: Спасибо вам огромное, что вы просыпаетесь вместе с нами на волнах радио Казак ФМ. У нас впереди рубрика «Ленивые варенчики». У нас есть повод для поздравлений, друзья. Обязательно скоро все-все.

0: Рубрика «Ленивые варенички». У нас хороший повод поздравить нашу коллегу с днем рождения. Это праздник для всех наших радиослушателей и, конечно, для радиостанции «Казак-ФМ». Сегодня свой день рождения отмечает Юлия Сорока.
1: Да, и мы с огромным удовольствием присоединяемся ко всем пожеланиям и сообщениям, которые летят у нас в группе от всех наших коллег для Юлечки. Юля, тебя с днем рождения.
0: Юль, всегда слышно твой голос в эфире такой с позитивным настроением. Хочется, чтобы в твоей жизни были новости. Они в основном были, конечно, только хорошие. Ты оптимист по жизни, ты профессионал своего дела всегда и совет хороший раздаешь профессионально. Что мы берем и для себя. Хорошего тебе настроения и всем твоим родным и близким. Здоровье, здоровье и только здоровье.
1: А я хочу пожелать от себя, как от девочки, конечно же, женского счастья.
0: Спасибо большое, что мы продолжаем дальше наше утреннее шоу. Дальше у нас новости от Екатерины Полукаровой. Друзья, ну уж скоро перешагнем в третий час и будем этому очень рады.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, сколько крымских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов, где пройдут дни здоровья и какой литературный сборник сдали в Крыму. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Высший балл по ЕГЭ в Крыму получили 53 выпускника, при этом шестеро из них сдали экзамены на 100% результат сразу по двум предметам. Как сообщили в Министерстве образования, больше всего 100 бальников в этом году по химии, русскому языку и литературе. Всего в республике аттестаты об окончании школы получили почти 7 тысяч 11-классников, а свыше 900 ребят были награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе. В Севастополе в течение всего июля пройдут профилактические дни здоровья. Жители города, северной стороны, Байдарской долины и прилегающих сел смогут бесплатно проверить свое здоровье. Всем желающим предложат сделать флюорографию, маммографию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализы крови. Также с 9 до 14 часов будут вести прием узкие специалисты. В разных районах и населенных пунктах будут дежурить медицинские бригады, чтобы сделать диагностику максимально удобной для жителей. На полуострове издали юбилейный сборник «Крымское приключение 2025». Книга, выпущенная по итогам литературного конкурса, приурочена к десятилетию проекта и стала 11-й в серии. В ней собраны лучшие рассказы авторов из 25 городов Крыма, десятков регионов России и 9 зарубежных стран. Читателей ждут разнообразные истории, от реалистичных до фантастических, действие которых разворачивается в узнаваемых крымских локациях. Составители отмечают, что за 10 лет в серию вошли более 450 произведений. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове сохранится жаркая погода, осадков не ожидается. В Симферополе 36, выше нуля. В Ялте и Алуште плюс 31, без осадков. Бахчисарай и Евпатории 35 градусов, переменная облачность. В Керчи и Феодосии плюс 34, на градус ниже ожидается в Севастополе, у вас также без осадков. Привет отправляется в село Старый Крым Кировского района. У вас прогнозируют 34 градуса и ясную погоду. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Открываем третий час утреннего шоу «Алло, село». Продолжаем немножко разговор на тему, как вы открыли лето, чем занимались в июне. И вот задали мы вопрос в предыдущем часе про крошечку-то,
1: да. Про картошечку, про крошечку. Зашла-то она у наших радиослушателей, да?
0: Давай, что-то. Мы все спрашивали с тобой, на чем делают, на квасе, на кефире, да. И вместо колбасы что добавить?
1: Да, Василий написал, что его любимая крошка делает на мацоне и минералке, или же на молочной сыворотке. Вот так вот. Молодец, ваша супруга. А Татьяна Анатольевна нам порекомендовала вместо колбасы вообще, Андрей пусть мясо кладет. Ты слышал? Друзья, пролетели 2 часа эфира, и мы обсуждали сегодня вообще, как вы проводили ваш этот месяц, замечательный июнь. И вот у нас впереди еще июль и август. Да, лето это действительно.
0: Наши гости с тобой впереди, которого мы сейчас пойдем встречать.
1: Да, да, да.
0: О чем будем разговаривать с гостем и кто придет, расскажи.
1: Поговорим мы сегодня с Махновой Натальей, это главный врач клиники Родинка. Поговорим мы, конечно, про наши родинки, про лето, про солнце, кожу и про солнце. Да,
0: как грамотно загорать, и чтобы это было полезно для здоровья. Друзья, оставайтесь с нами и послушаем музыку. Скоро слушаем всем.
2: Море, лето. Казак-ФМ. Частушка для казака. От казачки Оль.

0: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна.
0: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир.
0: Мона.
1: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоен». Покупайте курс и экспресс-успокоен в зоомагазинах вашего города.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: О чем мечтаешь?
3: Вот бы прямо сейчас на море.
5: Так в чем же дело?
3: Ехать далеко и долго.
5: Поехали на свое море. Всего 20 минут от центра Краснодара.
6: Территория отдыха «Моревиль». Три огромных бассейна, 6 баров, 2 ресторана, комфортабельные номера.
3: А дети?
5: А для детей там есть аниматоры.
6: «Моревиль». Планируй свое море прямо сейчас.
7: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
8: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины.

0: от МВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: народного хита «Банк Кубань Кредит».
1: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань Кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань Кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
2: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
3: Хорошо сказать.

0: что, друзья, вот у нас третий час подошел, а мы, как говорится, и не заметили, но сегодня у нас в гостях, мы с Андреем с огромным удовольствием приглашаем, приглашаем Махнову Наталью, а это врач у нас, дерматолог, косметолог, и сегодня мы поговорим с Натальей о нашей коже, о солнце, а как ее нужно беречь, о наших родинках, которые у нас на теле. Правильно, Наташа?
1: Все правильно, расскажу.
0: Доброе утро.
1: Все секреты.
2: На духу. Да. Друзья, можно писать вопросы на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Также подключиться к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции Казак-ФМ. И под видеотрансляцией тоже можно задавать вопросы. Наташ, у меня такой вопрос первый. Да? Лето, сезон загара. Но без этого мы не можем. Да, мы ждем лето как раз, чтобы как-то приобрести такой шоколадный цвет. Да, говорят, что это очень модно еще к тому же. Но вот многие до сих пор верят,
1: что... Модно, но не равно здоровье.
2: Вот, я согласен, да. Но ведь многие... Может быть, и ошибаются, что до сих пор верят, что солнцезащитный крем, он нужен только вот как раз на пляже. Вот с какого момента выхода из дома стоит наносить эту защиту, чтобы кожа сказала нам спасибо?
1: В тот момент, когда яркое солнце начинает в нашем городе Краснодаре и в станицах нашего края ярко светить, пожалуйста, используйте солнцезащитное средство на открытые участки. Если этого вы не можете сделать, помогут вам головные уборы, одежда, которая покрывает большую часть поверхности кожи.
2: А вот эти
1: кожи.
2: Кружевные зонты, может быть, тоже как-то...
1: А вы знаете, это сейчас тренды. А сколько фотосессий с этими красивыми зонтиками. Пожалуйста, носите, покупайтесь.
2: То есть все-таки для мужчин шляпа, а для девушек вот зонт красивый.
0: Да, так, кстати, да? Вот в магазинах огромный выбор санскринов. То есть эти вот крема, спреи, стики. Сейчас уже огромный, не просто крем, вот как раньше было, а сейчас много разных для удобства, как говорится, людей. Как выбрать идеальное средство? Стоимость имеет значение?
1: Что такое санскрин?
2: Да, давайте объясним.
1: Для наших слушателей. Это солнцезащитное средство. Оно может быть в виде спрея. Спрей мы используем, если у вас есть обширная поверхность тела. Допустим, вы приехали на море, и спина. Кремом неудобно замазывать, тогда берете спрей и запрыскиваете поверхность кожи своему близкому человеку. Друг другу можно запрыскивать. Крем – это область лица, там руки можно наносить. Есть стики даже, которые удобны для лица. У этих солнцезащитных средств есть маркировка, на которую вы, собственно, радиослушатели, ориентируетесь. Летом SPF 50. Меньше не используем, потому что не будет эффективности. Помним, что используя SPF 50, вы защищены не на весь день.
2: А вот через сколько нужно наносить? Насколько он по времени действует?
1: Мы рекомендуем, если вы на море, то прям частое обновление.
0: Чем чаще, там, тем лучше,
1: лучше, да? Вода смывает, песок тоже, ветер тоже поглощает наше средство.
2: Каждый час наносим?
1: Каждый час. В городе утром. Вот вы встали, умылись, нанесли на лицо и руки.
0: Хорошо. А вот такой вопрос, я думаю, что девочкам сейчас многим будет интересно, в каком плане, что макияж нанесли, защитный слой нанесли, пошли на работу, там 2-3 часа поработали, на обеденный перерыв, на косметику нанести снова, это как?
1: Нет, этого достаточно один раз нанести. Вы покупались, нанесли солнцезащитное средство, а потом уже свой тональный можете наносить. А еще лучше, если вы купите BB-крем с солнцезащитным эффектом или тональный солнцезащитный эффект.
2: Наташа, мы прервемся немножко на рекламу и музыку, друзья, но останемся в видеотрансляции и продолжим разговор и узнаем, как же полезно загорать до 11 или после 6.

0: Продолжается гостевой час утреннего шоу «Алло, село». Тема разговора у нас достаточно актуальная для лета, скажем, да, потому что солнце — это время и позагорать, и мы очень часто на нем находимся. И у нас в гостях сегодня...
1: Да, у нас в гостях Махнова Наталья, врач, дерматолог, косметолог. И сегодня Наталья нам помогает разобраться, да, с нашим телом, как говорится, с нашим лицом, потому что оно...
0: С нашим образованием.
2: Все кожные заболевания, да. Все вопросы задавайте, на все отвечу.
1: Мы поговорили про солнцезащитные, да, скажем, защиту кожи, а сейчас, конечно же, интересно нам про такое немаловажное, зачем это родинки? Это естественное украшение нашего тела, скажем так.
2: Как солнце влияет? Я бы так под сомнением сказала украшение тела, потому что родинки носят в себе скрытую опасность. Они могут трансформироваться. И за ними необходимо наблюдать. Помните, родинки начинают активно расти под воздействием ультрафиолета, словно на дрожжах. Прячьтесь от ультрафиолета, потому что обгорев, вот если вы обгорели, к примеру, в 20 лет, получили солнечное воздействие, вам эти мутации аукнутся за 50, а то и за 60
0: вот
2: лет.
0: Как? Подождите, Наталья, а вот еще такой существует миф, что если родинку заклеить пластырем, то как бы это вот, ну, типа спасает от солнца. Это же миф?
2: Нет, можно оберегать, сделать, да? Хотя бы там заклеивать эти родинки.
0: То есть она будет защищена все-таки хоть как-то?
2: Да, но в другом месте, ведь кожный покров, он довольно-таки большой, может произойти мутация, поэтому все-таки загорать не рекомендую. Я, доктор Махнова, всем всегда говорю, пожалуйста, берегите свою кожу, полюбите ее белой, зачем она вам должна быть шоколадной, ведь мы все славяне, у нас светлый фототип.
1: Угу. Да, и, ну, то есть, если мы идем на море, если вдруг экстренно, то можно или, как мы говорили, уже солнцезащитным, или заклеить.
2: Заклеить и сидеть обязательно в теньке. Да. Прятаться от воздействия солнца. Не сидеть вот прям под открытым небом и наслаждаться солнцем. Конечно, солнце это в неких случаях благотворно влияет на кожные заболевания. К примеру, если у вас есть хроническое заболевание экзема или псориаз, вам станет легче, потому что ультрафиолет обладает бактерицидным эффектом. Количество микроорганизмов уменьшается и воспаление снижается. Но эта группа пациентов должна правильно загорать до 11 и после 16. 0-0. Угу. Им показано. И еще есть вопросы?
1: Да, конечно. А действительно ли родинки появляются вот всю жизнь? Или же они там появились в определенный какой-то период времени человека, когда, может быть, активный рост идет? Если вдруг появилось много новых
2: родинок? Врожденные, генетически вам подаренные от родственников и приобретенные, когда мутации появились в результате вашей жизни. Какие-то сбои в коже произошли, появились мутации. Бывает гормональный всплеск, может это усугубить. Поэтому за своим телом лучше наблюдайте. И помните, каждому пациенту нужен доктор.
0: Слушайте, Наталья, а если вот родинки постоянно появляются, что это значит? Это естественный какой-то процесс?
2: Доктору,
0: или лучше все-таки пойти?
2: Обратитесь к доктору, дерматологу, онкологу, посмотрите их планово и живите спокойно.
0: Угу, спасибо.
1: Да, вот у нас вопрос от Ольги. Она спрашивает, мы уже поговорили о детках, конечно, но она спрашивает, и мы давайте ответим на этот вопрос в следующем...
0: Как защитить ребенка до 3 лет? Я думаю, что мы обязательно на этот вопрос ответим, адресуем его нашей гости. Ну а сейчас, друзья, мы прервемся на рекламно-музыкальную паузу, но останемся в видеотрансляции. Оставайтесь с нами, будет много.

0: Ну что, друзья, у нас сегодня в гостях Махнова Наталья, да, это врач, дерматолог, косметолог и главный врач, хочу отметить, клиники «Родинка». Доброе утро.
1: Доброе утро. Вы знаете, что я сама росла в станице.
2: Ах, да, лето жаркое.
1: Да, я вот не знала, что ультрафиолет так вредит. И купалась на речке. У нас была Очерета, такой пляж, все его знают. А жила я в станице Новокорсунка. Там мои родители до сих пор живут. И я бы хотела, с вашего позволения, передать всем привет своим станичникам и сказать, пожалуйста, купайтесь на пляже Очерета.
2: Безопасные, себя,
0: да, безопасные. И защищайте часы. Маленьких детей, да?
1: Защищайте своих деток. Я не знала раньше, не было столь обширных зданий о вреде ультрафиолета. Берегите свою кожу. И, дорогие станичники, с теплотой передаю вам привет. И я, доктор Махнова.
2: Надеюсь, долетел привет этот до ваших земляков. И мы продолжим немножко вопросы по теме задавать. И пигментные пятна. Вот такая тема у нас. Их часто называют поцелуями солнца. И почему они появляются именно летом? И у кого есть такой риск, скажем, их возникновения?
1: Поцелуй, вы как-то романтично сказали.
2: Поцелуй солнца.
1: Я бы не сказала. Я бы сказала, это отметины, зарубки на нашей коже от ультрафиолета. Пигментные пятна – это солнечное повреждение. Повреждение кожи. Наша кожа пыталась как-то спасти, наработала меланин, поэтому вы увидели пигментацию. Если вы не прислушаетесь к своей коже, в последующем на вашей коже будет вообще отсутствие пигмента, и у вас получится белые пятна или каплевидный гипомеланоз на коже, когда вот рук вы получите белые пятнышки. Угу. Это вообще крайняя стадия фотоповреждения. Дорогие радиослушатели, пигментные пятна очень сложно лечатся. Используйте солнцезащитные средства.
0: Лечатся,
1: но очень сложно. Но лучше всего профилактика. Профилактируйте, прячьтесь от солнца. И помните, если вы сейчас в молодости активно загораете, вам это аукнется в старости.
0: Да, подумайте, как говорится, на 20-30 лет вперед, своей кожи.
2: Девушки, берегите себя, да, я бы так тоже сказал. Да.
0: А вот многие девушки наносят тональный крем с защитой, да, степени. Считают,
1: молодцы,
0: что этого достаточно.
1: Молодцы, да, достаточно.
0: А тональный крем вместе с защитой, это нормально?
1: Понимаете, есть, да, и вы можете просто взять солнцезащитный, намазать и сверху тональный. Разрешается. Дальше. Есть тональные средства, куда встроен солнцезащитный фактор. Только смотрите, какой. Если 15, это ни о чем. Это мало, это зимний период. 20 тоже мало. 50. Есть BB-крема с тональным эффектом. Они активно защищают, и там есть SPF 50. Я, вот доктор Махнова, использую BB-крем. Вот сейчас я сижу с SPF 50.
2: Да, сильно не рекламируем как бы этот крем. Да, но,
1: а BB-крем, вот, это действующее вещество, как бы это не реклама, это форма препарата.
2: Прекрасно, значит. Это
1: нет рекламы.
2: А нам, мужчинам, то есть шляпы и...
0: Да, и BB-крем тоже.
2: Тоже можно?
1: Некоторые мужчины используют.
2: Ну, возможно,
1: артисты.
2: Да. Но все-таки я бы тоже мужчинам сказал, давайте будем от солнца прятаться. Мы же тоже хотим оставаться красивыми.
1: Да, мужчины тоже в риске, все в риске.
0: Что пожелаем нашим радиослушателям? Кстати, они благодарят вас за те вопросы, которые они задавали.
2: Вы, за ответы, да,
0: то, что вы ответили.
1: А мне приятно, что пациенты задаются вопросом о вреде солнца. Они понимают, это очень важно для меня.
2: Что пожелаем радиослушателям?
1: Любить себя. И полюбить свою кожу белоснежной.
2: Наталья, спасибо огромное, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Я думаю, что и нашим радиослушателям было интересно. И мы тоже с Александрой Вольской и я, Андрей Зитер, говорим, берегите себя, будьте здоровы. И просыпайтесь вместе с нами в утреннем шоу.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубани. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших. Люба, братцы, стоять!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько наблюдателей подготовят к сентябрьским выборам в Севастополе, где организовали точки питания для пассажиров поездов и как в Крыму отметили старт фестиваля для людей серебряного возраста. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Севастополе подготовят 500 общественных наблюдателей. Их будут направлять на избирательные участки для контроля за честностью и прозрачностью сентябрьских выборов в Госдуму и муниципальные округа. Для этого в городе возобновил работу специальный штаб на базе точки кипения. Участники первого заседания подчеркнули, главная задача – сделать голосование открытым и не допустить никаких нарушений. В Керчи возле железнодорожного вокзала Керчь-Южно организовали точки питания для пассажиров. По многочисленным просьбам там установили столы с навесами от солнца и дополнительные биотуалеты. Напомню, до 7 июля все поезда начинают и заканчивают маршрут в Керчи. Дальше вглубь полуострова людей везут автобусы. На полуострове стартовал фестиваль художественной самодеятельности для граждан пожилого возраста. Участие в нем могут принять крымчане старше 55 лет. Пенсионеры смогут проявить себя в вокальных номинациях от сольного пения до хоров и фольклорных коллективов. Первый этап уже открылся в Керчи и Ялте. Параллельно проходит выставка прикладного искусства, где мастерицы представляют свои рукотворные шедевры. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Активное долголетие», а финал состоится в День пожилого человека 1 октября. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове сохранится жаркая погода, осадков не ожидается. В Симферополе плюс 36, в Ялте и Алуште 32 градуса, без осадков. Бахчисарай и Евпатории плюс 35, переменная облачность. В Керчи и Феодосии синоптик обещает 34 градуса. В Севастополе плюс 33, также без осадков. Привет отправляем в село Владиславовка Ленинского района. У вас ясно, на термометрах плюс 34. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

0: Петрович, представляешь, моя жена заметила, что я ее не слушаю.
1: А как это она поняла, Русланчик?
0: Да, оказывается, я вчера на ее претензию «ты меня вообще не слушаешь» ответил: «да, дорогая, ты права».

Люди, вы когда ссоритесь в транспорте, имейте совесть. Включайте громкую связь, чтобы мы могли слышать аргументы обеих.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В семье идет спор, кто пойдет за сыном в садик. Муж говорит: так, я тебе шубу подарил.
2: Жена говорит: подарил.
1: А зимние сапоги я тебе подарил?
2: Подарил.
1: Ну вот и иди за сыном.
2: А почему ты не можешь ходить?
1: В чем? В носках и с пеной для бритья? Иди давай.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько наблюдателей подготовят к сентябрьским выборам в Севастополе, где организовали точки питания для пассажиров поездов и как в Крыму отметили старт фестиваля для людей серебряного возраста. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Севастополе подготовят 500 общественных наблюдателей. Их будут направлять на избирательные участки для контроля за честностью и прозрачностью сентябрьских выборов в Госдуму и муниципальные округа. Для этого в городе возобновил работу специальный штаб на базе точки кипения. Участники первого заседания подчеркнули, главная задача – сделать голосование открытым и не допустить никаких нарушений. В Керчи возле железнодорожного вокзала Керчь-Южный организовали точки питания для пассажиров. По многочисленным просьбам там установили столы с навесами от солнца и дополнительные биотуалеты. Напомню, до 7 июля все поезда начинают и заканчивают маршрут в Керчи. Дальше вглубь полуострова людей везут автобусы. На полуострове стартовал фестиваль художественной самодеятельности для граждан пожилого возраста. Участие в нем могут принять крымчане старше 55 лет. Пенсионеры смогут проявить себя в вокальных номинациях от сольного пения до хоров и фольклорных коллективов. Первый этап уже открылся в Керчи и Ялте. Параллельно проходит выставка прикладного искусства, где мастерицы представляют свои рукотворные шедевры. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Активное долголетие», а финал состоится в День пожилого человека 1 октября. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове сохранится жаркая погода, осадков не ожидается. В Симферополе плюс 36, в Ялте и Алуште 32 градуса, без осадков. В Бахчисарае и Евпатории плюс 35, переменная облачность. В Керчи и Феодосии синоптик обещает 34 градуса. В Севастополе плюс 33, также без осадков. Привет отправляем в село Владиславовка Ленинского района. У вас ясно, на термометрах плюс 34. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
0: Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи начинают читать инструкцию, когда все уже безнадежно сломано. Это наши соседи достают пульт из целлофанового пакета только для того, чтобы поменять батарейки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
0: Шутки, прибаутки.
2: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем зебре столько полосок?
3: Ох, Нина, на этот вопрос не так-то просто ответить. Большие ученые до сих пор не могут найти однозначный ответ и постоянно спорят, почему у нее появились эти черно-белые полоски.
0: Ну, хотя бы примерно.
3: Пока у них предположений три. Первое и самое популярное – полосы помогают зебрам маскироваться от хищников. Второе – такая окраска лучше регулирует температуру тела. И третье – самое необычное. Вроде бы полоски сбивают с толку насекомых, которые хотели бы зебру укусить, например, слепней.
0: Наверное, у них в глазах все троится или четверится, когда они зебру видят.
3: Может быть. Вообще зебры – удивительные животные. Кажется, что все они одинаковы. Но на самом деле у каждой из них совершенно уникальное расположение полосок. Двух одинаковых зебр просто не существует в природе. Кстати, рождаются детеныши зебр вовсе не с черными полосками, а с коричневыми. А темнеют они ближе к полутора годам. А еще у зебр необычный слух. Расположение их ушей позволяет им слышать практически в любом направлении. И поворачивать их они могут в разные стороны. Кстати, именно по ушам можно понять, в каком настроении зебра. Если они стоят прямо, то в хорошем. Когда зебра испугана, уши направлены вперед. А если ее разозлили, то назад.
0: Эх, жаль, что ты не зебра, пап. А то бы я всегда знала, какое у тебя настроение.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я вам скажу? Я вот понял, кто такой идеальный муж. Угу. Идеальный муж – это тот, что все время вовремя приходит домой, покупает продукты, готовит еду, моет посуду, убирает квартиру, занимается с детьми. То есть вывод – идеальный муж – это жена.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько наблюдателей подготовит к сентябрьским выборам в Севастополе, где организовали точки питания для пассажиров поездов и как в Крыму отметили старт фестиваля для людей серебряного возраста. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Севастополе подготовит 500 общественных наблюдателей. Их будут направлять на избирательные участки для контроля за честностью и прозрачностью сентябрьских выборов в Госдуму и муниципальные округа. Для этого в городе возобновил работу специальный штаб на базе точки кипения. Участники первого заседания подчеркнули, главная задача – сделать голосование открытым и не допустить никаких нарушений. В Керчи возле железнодорожного вокзала Керчь-Южный организовали точки питания для пассажиров. По многочисленным просьбам там установили столы с навесами от солнца и дополнительные биотуалеты. Напомню, до 7 июля все поезда начинают и заканчивают маршрут в Керчи. Дальше вглубь полуострова людей везут автобусы. На полуострове стартовал фестиваль художественной самодеятельности для граждан пожилого возраста. Участие в нем могут принять крымчане старше 55 лет. Пенсионеры смогут проявить себя в вокальных номинациях от сольного пения до хоров и фольклорных коллективов. Первый этап уже открылся в Керчи и Ялте. Параллельно проходит выставка прикладного искусства, где мастерицы представляют свои рукотворные шедевры. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Активное долголетие», а финал состоится в День пожилого человека 1 октября. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове сохранится жаркая погода, осадков не ожидается. В Симферополе плюс 36, в Ялте и Алуште 32 градуса, без осадков. В Бахчисарае и Евпатории плюс 35, переменная облачность. В Керчи и Феодосии синоптик обещает 34 градуса. В Севастополе плюс 33, также без осадков. Привет отправляем в село Владиславовка Ленинского района. У вас ясно, на термометрах плюс 34. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.
2: Эх, братцы!
3: Здравствуйте, земляки!
4: Мы ансамбль «Креница».
3: Слушайте наши песни

0: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
1: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, администраторы, горничные, водители грузового транспорта МАЗ, трактористы. Проживание и питание бесплатно. Информация по номеру телефона 8 918 270 2908.

0: Трепетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
1: Мы

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько абитуриентов уже подали документы в российские вузы, что приведут в порядок в Мисхорском парке под Ялтой и какой конкурс стартовал в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. За первые 10 дней приемной кампании документы в российские вузы подали более 245 тысяч человек. Подавляющее большинство абитуриентов, почти 199 тысяч, воспользовались для этого порталом госуслуги. Это позволило быстро подать заявление сразу в несколько университетов. Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, в этом году наибольшей популярностью у выпускников пользуются лечебное дело, информатика, инженерия, экономика и педагогика. Напомню, что на бюджетные места по всей стране выделено более 620 тысяч мест. Большая часть из них находится в региональных вузах. Под Ялтой продолжает капитальный ремонт Мисхорского парка. Реставраторы восстанавливают историческую планировку знаменитой курортной зоны. Главная гордость парка – светомузыкальный фонтан – сейчас проходит комплексное обновление. Также мастера заново создают уникальную клумбу в виде дельфинов и возводят амфитеатр. Чтобы не навредить окружающей среде и корням деревьев, строители используют только малогабаритную технику, а вдоль дорожек укладывают восстановленные исторические гранитные бордюры. В Севастополе стартовал конкурс на лучший проект по сохранению исторической памяти. Принять участие в нем могут некоммерческие организации и общественные объединения. Авторы лучших инициатив, представленных в 5 номинациях от краеведения до создания патриотического контента, получат весомую финансовую поддержку. Субсидии победителям составят от 300 тысяч до 1 000 000 рублей. Заявки на участие принимают до 2 августа. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится жаркая погода, осадков не ожидается. В Симферополе 32 градуса, в Ялте и Алуште ожидается плюс 30, в Бахчисарае и Евпатории плюс 33, переменная облачность, в Керчи и Феодосии 29 выше нуля, легкий ветер, без осадков и 28 ожидаются в Севастополе. Привет отправляем в село Мисхор городского округа Ялта. У вас ясная погода, на термометрах 30 градусов тепла. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё-чё? Надоело по столовкам бегать».
0: «А сейчас?»
1: «А сейчас нравится».
2: Шутки, прибаутки.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Дутар – национальный струнный музыкальный инструмент Туркменистана. Он похож на большую грушу с сильно вытянутой шейкой и грифом. Длина инструмента может достигать 2 метров. Название в переводе с персидского означает «две струны». Чтобы сделать хороший дутар, нужно тутовое дерево. Инструмент из него получается легкий, прочный, с красивой текстурой и прекрасным звучанием. Важен возраст дерева. Тутовнику должно быть не менее 50 лет. Ни одно торжество в Туркменистане не обходится без выступлений народных исполнителей – бахши. Во все века они пользовались в народе почетом и уважением. Сами же мастера с величайшей заботой относились к своему дутару. Его берегли как зеницу ока, хранили в специальных футлярах из мягкой материи и никому никогда не одалживали. На первый взгляд этот музыкальный инструмент примитивен. Никакой вычурности, никаких декоративных украшений и всего 2 струны. Однако строгость и стройность линий дутара доведены до совершенства. А каким мастерством надо обладать музыканту, чтобы с помощью всего 2 струн уметь передать жар горячего туркменского солнца, шум горных рек и плеск волн древнего Каспия, шепот влюбленных? Дутар — это часть музыкальной культуры туркменского народа. Это его дух.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В один из столичных колхозов приехал иностранец.
2: Интересуется, скажите, пожалуйста, а помидоры у вас растут?
3: Не растут, а огурцы?
4: Не, тоже не растут.
2: Погодите, может быть, вы их неправильно сажаете?
4: Сажаем? Ежели сажать, тогда, конечно, будут расти.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. Оленя узнаешь по упряжке, человека на промысле. Так говорят кеты, представители одного из самых малочисленных российских народов. Их на самом деле очень мало, около 1000. Но трое добрались до Краснодарского края и живут с нами по соседству. Родина этого уникального народа – Красноярский край. Есть версия, что кеты – потомки древних североамериканских индейцев. И в доказательство тому приводится их абсолютно уникальный для русского севера язык, сопоставимый и созвучный лишь с языками народов Северной Америки – племен Наваха, Атапасков или Тлинкитов. По сибирской легенде, кеты пришли на землю со звезд и поселились на берегах Енисея. Легенда гласит, что когда-то они жили в верховьях реки, на плодородных землях, не зная ни нужды, ни печали. Но однажды на них с юга напало племя людоедов. И тогда кеты построили лодки и поплыли на них по Енисею, вручив свою судьбу духу реки и молясь о спасении. Людоеды не умели плавать, поэтому они хватали горы и бросали их в реку. Так появились речные пороги. Но Енисей разбивал горы своим мощным потоком и нес лодки дальше. В районе Туруханского края людоеды устроили самую мощную засаду, бросив в реку несколько огромных гор, и Енисей никак не мог пробиться через них. Тогда он разлился озером, поднял свои воды и начал вливаться в долину Оби. Мощный шаман Альба, наблюдая за происходящим, пожалел людей и огромным ножом рассек скалы. Альба считается у кетов первым человеком на Земле, который принимал участие в сотворении мира. И до сих пор он контролирует жизнь людей и помогает им в случае опасности. Сегодняшние кеты по большей части православные христиане. Но даже приняв новую веру, пришедшую к ним вместе с русскими, они не оставили шаманизма. До сих пор многие из них обожествляют небо, называя его «Есь» и считая единственным богом, управляющим мирозданием. Вообще, «Есь» — это даже больше, чем небо, которое считается «Есевой кожей». Северное сияние — это огонь «Еся», а туча — гора «Еся». Хаседем — кетская богиня зла, которая живет в одном из ущелий в скале на берегу Енисея и насылает на людей болезни и неприятности. Тотем — светлая богиня, которая живет на небе, под солнцем. Когда-то она была женой Еся, но потом изменила ему с месяцем, и он изгнал ее из своих владений. К сожалению, кетов осталось очень мало. И со временем богатая культура, которая развивалась на протяжении многих веков, канет в небытие. Говорят, что кеты просто уходят обратно на звезды, откуда пришли, выполнив какую-то миссию на нашей планете. А теперь Альба, их предок, зовет их обратно, домой. Добрый!

0: когда душа поет.
1: Я хотел бы подарить тебе песню, но сегодня это вряд ли возможно. Но ты слов таких не знаю чудесных, все в сравнении с тобой ничтожно. Но ты слов таких не знаю чудесных, все в сравнении с тобой ничтожно.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько абитуриентов уже подали документы в российские вузы, что приведут в порядок в Мисхорском парке под Ялтой и какой конкурс стартовал в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. За первые 10 дней приемной кампании документы в российские вузы подали более 245 тысяч человек. Подавляющее большинство абитуриентов, почти 199 тысяч, воспользовались для этого порталом госуслуги. Это позволило быстро подать заявление сразу в несколько университетов. Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, в этом году наибольшей популярностью у выпускников пользуются лечебное дело, информатика, инженерия, экономика и педагогика. Напомню, что на бюджетные места по всей стране выделено более 620 тысяч мест. Большая часть из них находится в региональных вузах. Под Ялтой продолжает капитальный ремонт Мисхорского парка. Реставраторы восстанавливают историческую планировку знаменитой курортной зоны. Главная гордость парка – светомузыкальный фонтан. Сейчас проходит комплексное обновление. Также мастера заново создают уникальную клумбу в виде дельфинов и возводят амфитеатр. Чтобы не навредить окружающей среде и корням деревьев, строители используют только малогабаритную технику, а вдоль дорожек укладывают восстановленные исторические гранитные бордюры. В Севастополе стартовал конкурс на лучший проект по сохранению исторической памяти. Принять участие в нем могут некоммерческие организации и общественные объединения. Авторы лучших инициатив, представленных в 5 номинациях от краеведения до создания патриотического контента, получат весомую финансовую поддержку. Субсидии победителям составят от 300 тысяч до 1 000 000 рублей. Заявки на участие принимают до 2 августа. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится жаркая погода, осадков не ожидается. В Симферополе 32 градуса, в Ялте и Алуште ожидается плюс 30. В Бахчисарае и Евпатории плюс 33, переменная облачность. В Керчи и Феодосии 29 выше нуля, легкий ветер. Без осадков и 28 ожидаются в Севастополе. Привет отправляем в село Мисхор городского округа Ялта. У вас ясная погода, на термометрах 30 градусов тепла. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.
0: Казак-ФМ.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи раскладывают весь инструмент точно по полочкам, но забывают, где эти полочки находятся. Это наши соседи по утрам на пробежку тратят меньше времени, чем собираются на нее. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки.

0: бачили, що це?
1: Гарнець. Мы спросили у прохожих, что же означает это слово на казачьем диалекте.
0: Ты бач, як оно!
2: Ну, это как поверхность такая гористая.
3: Ну, это горница, наверное.
4: Здание, строение.
5: Горница, это к себе что-то грести. Наверное, грабли какие-то или там. Ну, что-то к себе пригорнуть надо.
6: Человек-горец, спустившийся с гор.
1: На самом деле «гарнец» – это печной горшок. Это слово происходит от древнерусского «горн» – плавильная печь. На протяжении многих столетий горшки были главным кухонным сосудом на Руси. Им пользовались в царских и боярских поварнях, на кухнях горожан, в избах крестьян и в казачьих хатах. По форме горшков можно было определить культурную принадлежность, как они назывались в древности и что в них готовили. Вот это так!
0: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Люд, а что ты собираешься своему мужу подарить? Не знаю, там сердечки, брюлики. Ты что, он же у тебя мужчина. Ага, а как мне дарить набор насадок к дрели, так это нормально, да?
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько абитуриентов уже подали документы в российские вузы, что приведут в порядок в Мисхорском парке под Ялтой и какой конкурс стартовал в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. За первые 10 дней приемной кампании документы в российские вузы подали более 245 тысяч человек. Подавляющее большинство абитуриентов, почти 199 тысяч, воспользовались для этого порталом госуслуги. Это позволило быстро подать заявление сразу в несколько университетов. Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, в этом году наибольшей популярностью у выпускников пользуются лечебное дело, информатика, инженерия, экономика и педагогика. Напомню, что на бюджетные места по всей стране выделено более 620 тысяч мест. Большая часть из них находится в региональных вузах. Под Ялтой продолжает капитальный ремонт Мисхорского парка. Реставраторы восстанавливают историческую планировку знаменитой курортной зоны. Главная гордость парка – светомузыкальный фонтан. Сейчас проходит комплексное обновление. Также мастера заново создают уникальную клумбу в виде дельфинов и возводят амфитеатр. Чтобы не навредить окружающей среде и корням деревьев, строители используют только малогабаритную технику, а вдоль дорожек укладывают восстановленные исторические гранитные бордюры. В Севастополе стартовал конкурс на лучший проект по сохранению исторической памяти. Принять участие в нем могут некоммерческие организации и общественные объединения. Авторы лучших инициатив, представленных в 5 номинациях от краеведения до создания патриотического контента, получат весомую финансовую поддержку. Субсидии победителям составят от 300 тысяч до 1 000 000 рублей. Заявки на участие принимают до 2 августа. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится жаркая погода, осадков не ожидается. В Симферополе 32 градуса, в Ялте и Алуште ожидается плюс 30, в Бахчисарае и Евпатории плюс 33, переменная облачность, в Керчи и Феодосии 29 и выше 0, легкий ветер, без осадков и 28 ожидаются в Севастополе. Привет отправляем в село Мисхор городского округа Ялта. У вас ясная погода, на термометрах 30 градусов тепла. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: становится намного веселее, если представить, что тебе уже не пятый десяток, а все еще первая сотня.
1: Шутки, прибаутки.
2: Когда

0: 101.3.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются как-то два кума. Один другому говорит: о, здорово, здорово. Слушай, у тебя какие планы на выходные? Что в субботу делаешь?
2: В субботу мы с сыном будем змея воздушного запускать. А ты?
1: Ну, приблизительно то же самое, кумы. Тещу в аэропорт повезу.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. Сердечный сосед лучше бессердечного брата и дальней родни. Так говорят армяне. Этот народ, живущий с нами по соседству не один век, стал очень близким. И неудивительно. Большая часть кубанских армян вовсе не мигранты, а местные уроженцы. Именно в Краснодарском крае живет каждый четвертый российский армянин. Потому-то в регионе несколько армянских общественных организаций. А Краснодар является центром епархии Юга России Армянской апостольской церкви. В начале 20 века в составе нашего края был даже армянский национальный район, и входил он в Майкопский округ. Несмотря на то, что во второй половине 20 века район был упразднен, армяне сумели сохранить национальную общность и свои обычаи. Национальные традиции передают из поколения в поколение почти в неизменном виде. Немного темпераментные и вспыльчивые, но в то же время открытые и добродушные. Армяне известны своей теплотой, уважению к взрослым, ласковым отношением к детям, крепкими семейными ценностями и, конечно же, гостеприимством. Объяснить, что такое армянское гостеприимство, сложно, но мы попробуем. Армянское гостеприимство – это банка абрикосового джема, приготовленного соседкой на зиму для семьи, но подаренного тебе, если ты заглянул к ней на кофе. Это завтрак, обед и ужин без молока, сахара или масла, потому что ты однажды случайно сказал, что с детства не любишь эти продукты. Армянское гостеприимство – это когда ты с полными пакетами продуктов идешь домой, а идущая рядом женщина скажет своему сыну: «Помоги девушке». Быть гостем в армянском доме – настоящее счастье. Противиться этому может только сумасшедший. Был бы случай. Армяне сразу же накрывают стол там, где есть близкие люди, будь то работа или просто событие дома. Армянин обязан быть гостеприимным. Если гость приходит в дом, то позор тому хозяину, который не накормит его до отвала. Отговорки не принимаются. Мало есть не удастся. Хозяйка сама положит в тарелку все, что надо и в нужном количестве. А надо, как правило, все и много. Знайте, если вас пригласили в гости армяне, придется и выпить, и покушать. Если ты этого не сделаешь, то ты не желаешь счастья. Полагая, что гость стесняется, хозяин бдительно следит, чтобы его тарелка не пустовала. Все попытки остановить эту лавину бесполезны. Ведь чем чаще ты накрываешь стол по любому поводу, говорят армяне, тем больше тебе вернется.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какой средний размер новой семейной выплаты, где в Севастополе меняют старый водопровод и какое пополнение появилось в Бахчисарайском парке «Миниатюр». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей составит 30 тысяч рублей. Как уточнили в Социальном фонде России, точная сумма зависит от доходов человека. Налог, удержанный по стандартной ставке 13%, пересчитывают по льготной 6%. Разницу возвращают родителю. Подать заявление на эти деньги можно до 1 октября. Заявки рассматривают в течение 10 рабочих дней, а после одобрения деньги приходят на счет за 5 дней. Напомню, такая поддержка положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума. В селе Терновка под Севастополем меняют систему старого водопровода. Специалисты заменят более 500 метров изношенных труб на улицах Зеленой и Родниковой. Чтобы не портить газоны и не устраивать долгие раскопки, подрядчик применяет современный метод горизонтально направленного бурения. Старые трубы меняют на современные полиэтиленовые. Они не ржавеют, безопасны для питьевой воды и служат долго. Жители этих улиц получат стабильное водоснабжение без перебоев уже к декабрю этого года. В Бахчисарайском парке «Миниатюр» целое поселение малышей. Там на свет появились 13 маленьких пятнистых ланей. Пока детеныши пугливы и не отходят от родителей. Также весной в парке родились 50 камерунских козочек. Им всего 3 месяца, они пока питаются молоком, но отличаются большой активностью. Запрыгивают даже на стены вольера. Скоро парк ждет еще одно пополнение. В инкубаторе находятся яйца больших серых журавлей. Через 1,5 месяца должны вылупиться птенцы. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове жаркая погода, местами переменная облачность. В Симферополе 32 градуса, ясно. В Ялте и Алуште плюс 30, без осадков. В Бахчисарае и Евпатории ожидается 33 выше нуля. В Керчи и Феодосии плюс 31. В Севастополе синоптик обещает 30 выше нуля. Привет отправляем в село Тополи Бахчисарайского района. Днем у вас переменная облачность, на термометрах 32 градуса. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи отдают ребенка в спорт не для того, чтобы он был здоров, а чтобы он мог дать сдачи. Это наши соседи не разводятся, потому что не разобрались, куда нажимать на госуслугах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты знал, что сегодня день у утки в Никарагуа?
1: Где?
0: Никарагуа.
1: А, да мне тоже родственники картинки в этих соцсетях присылали. Знаю, конечно. Ты что, святой праздник? В Никарагуа.

0: 104.9 FM в Ейске. Уключай!
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мою новую песню «Душа славянская» на радио «Казань».

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Пойду, наверное, к пластическому хирургу. Попрошу сделать лицо попроще.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Ну, пап, почему мне нельзя еще один малюсенький мультичек?
3: Потому что ты и так уже посмотрела 5. Если долго смотреть телевизор, портится зрение.
0: Это еще почему?
3: Потому что экраны, такие как телевизор, компьютер или телефон, излучают свет, который называется синим. Он яркий и интенсивный. И если мы смотрим на них близко и долго, то наши глаза устают. Они могут покраснеть, стать сухими и раздраженными. А зрение в этот момент может стать размытым. Глаз перестает четко понимать картинку. Для детей это особенно опасно. Ведь нагрузка на детские глаза в несколько раз сильнее. Глазные мышцы у тебя еще до конца не укрепились.
0: А можно их как-то побыстрее укрепить?
3: Специальной гимнастикой. И обязательно нужно делать перерывы от экранов, чтобы глаза отдыхали. Поэтому я тебе и говорю, 20 минут посмотрела мультики, надо отдохнуть. А еще ты все время пытаешься лечь прямо у телевизора. Это тоже вредно. Врачи говорят, что смотреть телевизор нужно с расстояния 2 метра. И вообще, долгий просмотр серьезно утомляет нашу нервную систему.
0: Что ж теперь? Совсем телевизор не смотреть?
3: Почему же? Просто нужно больше времени оставить для семьи, друзей, игр и каких-то интересных увлечений. Вот и все.
0: Папулечка, а ты мультики любишь?
3: Конечно, люблю.
0: Ну тогда могу тебе включить. Но только чур немножко.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик проснулся от того, что жена треснула ему кулаком в лоб. Он говорит: «Ты чё?»
2: Она говорит: «А почему ты меня во сне Наденькой назвал?»
1: Муж: «Это потому, что мне приснилось, что я Ленин».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Моей жизни спешит паровоз.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, какой средний размер новой семейной выплаты, где в Севастополе меняют старый водопровод и какое пополнение появилось в Бахчисарайском парке «Миниатюр» в студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей составит 30 тысяч рублей. Как уточнили в Социальном фонде России, точная сумма зависит от доходов человека. Налог, удержанный по стандартной ставке 13%, пересчитывают по льготной 6%. Разницу возвращают родителю. Подать заявление на эти деньги можно до 1 октября. Заявки рассматривают в течение 10 рабочих дней, а после одобрения деньги приходят на счет за 5 дней. Напомню, такая поддержка положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума. В селе Терновка под Севастополем меняют систему старого водопровода. Специалисты заменят более 500 метров изношенных труб на улицах Зеленой и Родниковой. Чтобы не портить газоны и не устраивать долгие раскопки, подрядчик применяет современный метод горизонтально направленного бурения. Старые трубы меняют на современные полиэтиленовые. Они не ржавеют, безопасны для питьевой воды и служат долго. Жители этих улиц получат стабильное водоснабжение без перебоев уже к декабрю этого года. В Бахчисарайском парке «Миниатюр» целое поселение малышей. Там на свет появились 13 маленьких пятнистых ланей. Пока детеныши пугливы и не отходят от родителей. Также весной в парке родились 50 камерунских козочек. Им всего 3 месяца, они пока питаются молоком, но отличаются большой активностью. Запрыгивают даже на стены вольера. Скоро парк ждет еще одно пополнение. В инкубаторе находятся яйца больших серых журавлей. Через 1,5 месяца должны вылупиться птенцы. На этом все, далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове жаркая погода, местами переменная облачность. В Симферополе 32 градуса, ясно. В Ялте и Алуште плюс 30, без осадков. В Бахчисарае и Евпатории ожидается 33, выше нуля. В Керчи и Феодосии плюс 31. В Севастополе синоптик обещает 30, выше нуля. Привет отправляем в село Тополи Бахчисарайского района. Днем у вас переменная облачность, на термометрах 32 градуса. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: море лето. Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.
2: Я тебя украду, лето, на глазах украду народа, а без билета

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при продаже квартиры могут доплатить риэлтору, чтобы тот сказал покупателю, что все соседи идеальные. Это наши соседи, укладывая детей спать, могут разбудить весь подъезд. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
1: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какой средний размер новой семейной выплаты, где в Севастополе меняют старый водопровод и какое пополнение появилось в Бахчисарайском парке «Миниатюр». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей составит 30 тысяч рублей. Как уточнили в Социальном фонде России, точная сумма зависит от доходов человека. Налог, удержанный по стандартной ставке 13%, пересчитывают по льгот 6%. Разницу возвращают родителю. Подать заявление на эти деньги можно до 1 октября. Заявки рассматривают в течение 10 рабочих дней, а после одобрения деньги приходят на счет за 5 дней. Напомню, такая поддержка положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума. В селе Терновка под Севастополем меняют систему старого водопровода. Специалисты заменят более 500 метров изношенных труб на улицах Зеленой и Родниковой. Чтобы не портить газоны и не устраивать долгие раскопки, подрядчик применяет современный метод горизонтально направленного бурения. Старые трубы меняют на современные полиэтиленовые. Они не ржавеют, безопасны для питьевой воды и служат долго. Жители этих улиц получат стабильное водоснабжение без перебоев уже к декабрю этого года. В Бахчисарайском парке «Миниатюр» целое поселение малышей. Там на свет появились 13 маленьких пятнистых ланей. Пока детеныши пугливы и не отходят от родителей. Также весной в парке родились 50 камерунских козочек. Им всего 3 месяца, они пока питаются молоком, но отличаются большой активностью. Запрыгивают даже на стены вольера. Скоро парк ждет еще одно пополнение. В инкубаторе находятся яйца больших серых журавлей. Через 1,5 месяца должны вылупиться птенцы. На этом все, далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове жаркая погода, местами переменная облачность. В Симферополе 32 градуса, ясно. В Ялте и Алуште плюс 30, без осадков. В Бахчисарае и Евпатории ожидается 33 выше нуля. В Керчи и Феодосии плюс 31. В Севастополе синоптик обещает 30 выше нуля. Привет отправляем в село Тополи Бахчисарайского района. Днем у вас переменная облачность, на термометрах 32 градуса. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут построить собаке трехкомнатную будку для того, чтобы каждый раз показывать ее гостям. Это наши соседи разделывают рыбу и стригут детей одними и теми же ножницами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, вот что самое страшное в ремонте? Пробить водосточную трубу и затопить квартиру? Или пробить проводку в стене и обесточить весь этаж?
1: Самое страшное в ремонте, Петрович, это разбудить соседа в 8 утра в субботу.
0: Да я вот думаю, что с проводкой-то делать.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а откуда берется дождь?
3: Из воды. Ее очень много на нашей планете. В океанах, реках, озерах. Когда солнце согревает землю, вода превращается в пар и становится невидимой. Потом она поднимается в атмосферу, а там холодно. Вода начинает остывать, и из пара опять превращается в капельки. Они собираются вместе, и получаются облака, которые мы видим на небе. В какой-то момент они становятся слишком тяжелыми и не могут удержать воду. Вот тогда и начинается дождь. А если на улице мороз, то из облаков выпадает снег или град.
0: А куда потом девается вся эта вода?
3: Когда дождь или снег попадают на землю, часть этой воды впитывается растениями и почвой, а остальная часть стекает по рекам и ручьям в океаны или попадает в подземные водоносные слои. Эта вода затем испаряется снова и используется для питания растений и животных. Так и происходит круговорот воды в природе. Этот процесс очень важен для жизни на нашей планете.
0: Почему?
3: Потому что без воды мы бы не смогли существовать. Она — основа всего живого. Помогает поддерживать баланс в природе, расти и развиваться растениям, важна для животных и людей. А еще она помогает регулировать климат на Земле, поглощает тепло и сохраняет его.
0: Ух ты! Прям как мамина шуба!
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Один мужик встретил на ярмарке своего кума, ну, с которым давно не виделся, и пригласил его в гости. Ну, отпраздновали встречу, полный стол, куча вкусностей, ну, и это дело, конечно, естественно. И так понравилось гостить, что кум о своем доме даже и не вспоминает. Остался ночевать на следующий день, опохмел. Ну, в общем, короче, дня три прошло, и вот спустя это время хозяин как бы скромно намекает, что пора бы и честь знать, и говорит:
2: «А где же ваши родственники, кум? Видать, скучают без вас, жена-то с детьми».
3: «Ой, правда ваша, кумы, правда ваша. Завтра же позвоню, пускай сюда приезжают».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Даже если плохо, мой бой, пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой.
1: Казак FM.
2: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, как по-новому будут рассчитывать больничные листы, где открыли бесплатный пункт проката вещей для новорожденных и когда в Крымской обсерватории пройдут летние астроканикулы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Социальный фонд России с 1 июля перейдет на автоматический расчет больничных и детских пособий. С этой даты выплаты будут рассчитываться напрямую по данным индивидуального лицевого счета, без запроса сведений у работодателя. Это коснется пособий по больничным, беременности и родам, а также выплат при рождении ребенка и по уходу за ним. Фонд обратится к работодателю только в случае нехватки данных. Новые правила – часть реформы социального обеспечения, направленные на упрощение жизни граждан. В поселке Ленина на базе местного центра социальной службы открылся бесплатный пункт проката вещей для новорожденных. Воспользоваться услугой могут студенческие, многодетные и малоимущие семьи, а также одинокие родители, чьим детям нет еще полутора лет. Им бесплатно выдадут коляску, кроватку, пеленальный столик или ванночку на время. Сейчас в фонде пункта не так много вещей, поэтому организаторы просят жителей Крыма помочь. Если у вас есть хорошая детская одежда или оборудование, которое уже не нужно, его можно принести в центр социальной службы. В Крыму приглашают на летние астроканикулы. С 21 по 28 июля Крымская астрофизическая обсерватория в поселке Научный откроет свои двери для всех желающих. Участников ждут наблюдения в мощные телескопы, например, в инструмент с зеркалом диаметром более 40 сантиметров. Гости смогут разглядеть кратеры полной Луны, Юпитер, далекие галактики и туманности. Помимо звездного неба, организаторы подготовили лекции о черных дырах, мастер-классы по выбору телескопа и краеведческие походы к лавандовым полям и пещерным городам. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится жаркая погода, местами переменная облачность, осадков не ожидается. В Симферополе 33 градуса, ясная погода, в Ялте и Алуште плюс 31, без осадков. В Бахчисарае и Евпатории 32, переменная облачность, плюс 31 ожидается в Керчи и Феодосии. В Севастополе по прогнозу 30 градусов тепла. Привет, отправляем поселок Научный Бахчисарайского района. У вас ясно, около 31 на термометрах. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Асуахай – традиционный якутский танец. Это своеобразная молитва солнцу. Его исполняли во время праздника Исыах, в день летнего солнцестояния. Люди брались за руки и шли по кругу, повторяя хвалу светилу. Так они радовались тому, что выжили после долгой зимы. Сегодня традиция сохраняется. Танцующие, а их может быть огромное количество, взяв друг друга за руки, перемежаются с ноги на ногу. Сначала движутся медленно, а потом все быстрее и быстрее, словно призывая тепло прийти скорее. Асуахай стал символом сплочения и единения многонационального народа Якутии. В 2012 году в столице республики был установлен мировой рекорд. 15 293 человека станцевали на празднике «Самый большой хоровод». А в 2023 году в республике был учрежден день танца «Асуахай». На нем собираются жители от мала до велика. Радуются весне, солнцу, обновлению. В этот день ликует и поет

0: Привет!
1: Мы группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
3: Слушайте нашу новинку на волнах

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру.

одной не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур, эти парни не являются мечтой гламурных дур. И пускай там пи***.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как по-новому будут рассчитывать больничные листы, где открыли бесплатный пункт проката вещей для новорожденных и когда в Крымской обсерватории пройдут летние астроканикулы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Социальный фонд России с 1 июля перейдет на автоматический расчет больничных и детских пособий. С этой даты выплаты будут рассчитываться напрямую по данным индивидуального лицевого счета, без запроса сведений у работодателя. Это коснется пособий по больничным, беременности и родам, а также выплат при рождении ребенка и по уходу за ним. Фонд обратится к работодателю только в случае нехватки данных. Новые правила – часть реформы социального обеспечения, направленные на упрощение жизни граждан. В поселке Ленина на базе местного центра социальной службы открылся бесплатный пункт проката вещей для новорожденных. Воспользоваться услугой могут студенческие, многодетные и малоимущие семьи, а также одинокие родители, чьим детям нет еще полутора лет. Им бесплатно выдадут коляску, кроватку, пеленальный столик или ванночку на время. Сейчас в фонде пункта не так много вещей, поэтому организаторы просят жителей Крыма помочь. Если у вас есть хорошая детская одежда или оборудование, которое уже не нужно, его можно принести в центр социальной службы. В Крыму приглашают на летние астроканикулы. С 21 по 28 июля Крымская астрофизическая обсерватория в поселке Научный откроет свои двери для всех желающих. Участников ждут наблюдения в мощные телескопы, например, в инструмент с зеркалом диаметром более 40 сантиметров. Гости смогут разглядеть кратеры полной Луны, Юпитер, далекие галактики и туманности. Помимо звездного неба, организаторы подготовили лекции о черных дырах, мастер-классы по выбору телескопа и краеведческие походы к лавандовым полям и пещерным городам. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится жаркая погода, местами переменная облачность, осадков не ожидается. В Симферополе 33 градуса, ясная погода, в Ялте и Алуште плюс 31, без осадков. Бахчисарай и Евпатории 32, переменная облачность, плюс 31 ожидается в Керчи и Феодосии. В Севастополе по прогнозу 30 градусов тепла. Привет, отправляем поселок Научный Бахчисарайского района. У вас ясно, около 31 на термометрах. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Доброго вечера и прекрасного, приподнятого настроения желает вам радиостанция «Казак-ФМ». Здравствуйте, меня зовут Виктория Никитюк. Вечерний выпуск «Вареничков» в эфире. Плюс 7-928-401-2020. Набирайте. Кроме того, пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Жду вас в перекличке. Те самые, кто за пределами Краснодарского края слушают радио «Казак-ФМ» в вечернем эфире. Прямо сейчас пишите. Я из Курска, я из Воронежа. Кстати, с нами уже Санкт-Петербург и Ярославль отметились в сообщениях в нашей перекличке. Это очень приятно. Друзья, и хочу напомнить, что вы можете пользоваться нашим электронным адресом вареник@казак.фм. Переменчивой была погода в Краснодаре, любимом сегодня. Знаете, то солнце, духота. Потом резко польет ливень, такой летний, с улыбочкой, как это говорят, слепой дождик, да, когда и дождь, и солнце одновременно светит, потом все затянет, как, знаете, занавес закрыли небесный, и опять хмурится, думает там о чем-то небушка. Ну, вот так наблюдала за погодой, очень интересно. Рассказывайте, как у вас, как настроение, чувствуется ли лето? Конечно, чувствуются яркие краски. Ну, конечно, жарко. Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, ни комары да мухи, писал Александр Сергеевич. Но мы все равно любим наше лето, потому что это настроение, это какая-то передышка перед холодами всегда, да, ну, что есть, то есть. И это встреча с любимыми, родными людьми, друзьями. Это отпуска, это время отпусков. Друзья, конечно же, сегодня начну программу с поздравления от всего коллектива радиостанции «Казак-ФМ» для нашей Юлечки Сороки, которая, вы знаете, Юлю, много программ ведет на «Казак-ФМ», она ведет новости, и это ее удивительное «Казак-ФМ» знают все. Юля, пусть каждый день приносит тебе радость, вдохновение и хорошее настроение. Мы знаем, что ты не только профессионал с большой буквы, но и замечательный человек. Милая, очаровательная наша коллега. Очень интересная Юля, от себя скажу. Начитанная, старательная. Юля всегда стремится к целям. Путешественница большая. Дома все в порядочке, все ее любят. С уважением ко всем родным относится. Юль, конечно же, хочется дальнейшего роста карьерного пожелать, интересных проектов, процветания тебе, твоей семье, счастья, крепкого здоровья, исполнения всех мечтаний. И, конечно же, твои службы новостей попросили меня передать пламенный привет лично от них, ну, потому что ты же вот у них там, поближе к ним. Передаю и желаю им счастья от всего коллектива, уверена, от всех радиослушателей. Юля, пусть на душе всегда будет солнечный денек, не только в день рождения. Поздравляем!
1: Солнечный денек, настоящее лето. Даже в октябре вдруг случается это. Даже в январе

0: С Лівченка із станиці Вище Стіблівський.
1: А подказак ФМ ложимся, під нього ми встаємо. Ой, подружки дорогі, як ми весело живем.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
9: Пораночки! Вареночки на Казак ФМ.
10: Варенички на Казак ФМ. Поздравительно-настроение поднимательная программа. Привет и передавательная. Прямо сейчас в эфире, поэтому дозванивайтесь, пишите, звоните. Плюс 7-928-401-2020. В МАКС пишите, звоните на обычный стационарный телефон. Жду ваших заявок, ваших звонков. Меня зовут Виктория Никитюк. В этот прекрасный день хочу поздравить своих мужчин с днем рождения. Мои любимые, муж и сыночек, невероятно повезло отмечать ваши дни рождения вместе. Муж, ты для меня пример мужественности, заботы. Сын, глядя на тебя, я вижу, каким замечательным мужчиной ты растешь. Желаю вам, Виталий и Максим, грандиозных успехов, верных друзей, бесконечного запаса энергии. Жена, мама Анна, дочка и сестренка Виктория. Мы вас очень любим, потому что

зачитаем. Вера Петровна из Ильинской. Здравствуйте. Вера Петровна, ну куда же вы подевались? Так хотелось, чтобы вы остались. Вера Петровна, дозванивайтесь, перезванивайте. Попросила такую замечательную песню. Я даже не хочу вот сейчас от нее отказываться. Жду вашего звонка, Вера Петровна, но песню мы послушаем. Вдруг не дозвонитесь, скажите, что вы там передайте тому, кому вы ее заказывали, что эта песня звучала именно для того человека.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Пензенская область, наши зонтики присоединяются. Добрый вечер. Трискино на связи. Погода такая переменчивая, как и настроение. С утра ветер был сильный, а к вечеру тишина и благодать. Мы вышли всей семьей с удовольствием работать в огороде и слушать песни казака. Присоединяемся к поздравлениям для Юлии Сороки. Она всегда так душевно рассказывает новости, а в конце новостного блока так с выражением говорит: «Казак ФМ». Это ее фишка, да, у каждого должна быть своя. Юлия, здоровья, веселья вам, отличного настроения. С днем рождения, с уважением, Зонтовский, с семьей из Пензенской области. Вижу, хорошая перекличка, вот Оренбург с нами. Привет и поздравления летят в Оренбург внуку, но я попозже поздравлю, потому что все-таки думаю сделать детский выход один. Есть заявки для деток.

0: Так, друзья, Санкт-Петербург на связи. Но я так поняла, что младшая сестренка Антонина, кроме сообщения, все-таки решила дозвониться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуй, Кубань. Расстояние нам ни почем. Мы вас здесь слушаем. Я хочу поздравить своего любимого старшего брата Сергея с его днем рождения. Будь здоров, брат. Будь крепок, будь силен. Мы от всей семьи тебя поздравляем. Мы тебя очень любим, очень ценим, очень гордимся тем, что ты у нас есть. Ты замечательный. Ты лучший в мире, брат. И разрешите стих. Я, братишки, в день рождения пожелаю настроения, сил, надежды, вдохновения и желаний исполнения. Суперкрепкого здоровья, а во всех делах успехов. И, конечно же, побольше счастья, радости и смеха. Чтобы все тебе вершины покорялись легкостью, а невзгоды и печали утонули в пропасти. Я очень сильно тебя люблю. Очень.
0: Замечательное поздравление из Санкт-Петербурга. Приятно вас слышать. Поздравьте, пожалуйста, нашего одноклассника Серегу с днем рождения. Пожелайте простого человеческого счастья, крепкого здоровья, не падать духом никогда. С уважением от одноклассников Дениса, Владимира, Артема, от Барсуковский привет от Толи. Друг Игорь, Илья, Саныч от души присоединяются. Из села Надзорная, казаки из села передают огромный привет именинникам.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, со связью все не очень просто, поэтому дозванивайтесь. Вот смотрю, несколько раз взяла один номер, и срывается звонок, опять звонят. Но после этого выхода обязательно снова набирайте. Хочу поздравить любимых сыночков, близнецов Власовых, Илюшу и Кирилла из села Суворовское Усть-Лабинского района. Они окончили техникум сегодня и получили дипломы с отличием. Молодцы, ребята. Хотим пожелать, чтобы эти дипломы стали отличным стартом для блестящей карьеры и помогли воплотить все мечты. Желаю уверенно идти вперед и добиваться новых высот. Мы вас очень любим, мама и племянница Руслана. Замечательно. Так, далее читаю, сказала, что будет детский выход. Привет и поздравления летят в Оренбург нашему внуку Кирюше. Сегодня исполнилось 8 лет. Кирилл, поздравляем. Желаем расти на радость родителям и нам, дедушкам и бабушкам. С уважением, ваши слушатели, оренбургские дачники. Да, конечно, Александр и Наталья, узнаю вас. В Оренбурге наконец-то закончились дожди. Поздравляем вас. И, честно говоря, я вам говорила, я не хочу так жары, что я, конечно, не прошу, чтобы для всех были дожди. Но мне нравится такая погода. И вообще я, честно говоря, с годами точно понимаю, что у природы нет плохой погоды. Другое дело, когда эта погода вот нарушает какие-то планы, что-то разрушает, да, это очень обидно, и приходится потом с этим справляться. Но это погода, ей тоже, как скажешь, что ты наделала? Говорим, конечно. Сегодня от всего сердца поздравляем с успешным окончанием Краснодарского гуманитарного технического колледжа нашу доченьку, внучку, племяшку Александру Анатольевну Илющенко. Сашенька, этот этап – результат твоего упорного труда, целеустремленности, силы воли. Гордимся тобой. Мы уверены, что впереди ждут новые вершины, великие свершения. Будем рядом всегда, поддержим и поможем в любых трудностях. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, взаимной любви и вдохновения для новых побед. Пусть каждый день приносит радость и удовлетворение. С любовью и гордостью твои родители, сестра Екатерина, бабушки Ира и Наташа, тетя Света, Женя, Настя, дядя Виталик с семьями. В общем, все родные. Средний Чулбас, Краснодар. И еще одно поздравление. Дедушка Сергей и бабушка Людмила из Высшей Стеблиевской поздравляют вас, Артем Сергеевич Буднев, с днем рождения. Артемке сегодня исполнилось 3 года. Артемушка, дорогой, пусть детство будет счастливым. Жизнь долгая, интересная, яркая. Рядом счастливые, здоровые, родные и любимые люди. Расти здоровым, умным, вырасти настоящим мужчиной. Мы тебя, Артемка, очень-очень любим. Поздравляем, Артем, и от радио «Казак ФМ». Мы верим, что детство будет проходить под мирным небом, будет счастливым, и вы тоже будете большой молодец.

0: Варенички на Казак FM.
1: Друзья, продолжается программа «Варенички». Дозванивайтесь. Плюс 7-928-401-2020. И пишите в Макс или куда угодно. Пишите, обязательно все зачитаю. Можно о чем-то порассуждать. А Лете я вас спросила, насколько любимое время года. Отвечайте. Жду ваших ответов. Вижу вот своим родным. Привет передает родным из «Горячего ключа». Евгения, я вас очень люблю и рада нашей встрече. Откуда вы приехали, Евгения? Так интересно стало. Привет отправляется в село Михайловское. Брат Армен с семьей поздравляет сестру Елену Давтян с днем рождения. Желаем тебе, чтобы жизнь дарила только светлые дни. Так, больше светлых, чем серых, больше теплых объятий, чем пустых слов. Пусть здоровье останется верным союзником. Любовь приходит настоящая. Удача не заставляет долго ждать. Будь счастлива. Какие хорошие слова. Ставрополье присоединилось к нашему эфиру. Да, очень приятно. А вы знаете, Пенза, Оренбург, Санкт-Петербург, Ярославль и Ставрополье на эту минуту с нами. Это очень приятно. А дозвонилась из Краснодара Надежда Ивановна. Здравствуйте.
2: Николечка, добрый вечер, моя хорошая. Я хочу передать привет своим детям, дочечкам, сыночку, внукам, внучечкам, правнукам, правнучкам, всем. Большое спасибо им за то, что они у меня есть. Они мне самые лучшие.
1: Не сомневаемся. Надежда Ивановна, не сомневаемся. Надежда Ивановна, вам крепкого здоровья, всем вашим большого счастья и всего задуманного. И маленьких желаний, и больших мечтаний. А вот добрый вечер. Хочу поздравить выпускников 9 класса школы 15 хутора Миклета Белоглинского района. Пожелать им удачи, поступить, идти вперед в добрый путь. Выпускники, поздравления от родителей. Конечно же, в добрый путь. Друзья, жду ваших сообщений, с любовью их читаю. А сейчас пожелаем всем здоровья, хорошего настроения. Отдельный привет всем тем, кто родился в этот день. Будьте счастливы. Пусть все-все, что сегодня вам пожелали, как вас сегодня поддерживают, как, знаете, говорят, врата небесные открыты для ваших мечтаний, загадывайте желания, пусть все исполняется. Олеся Евстигнеева желает, чтобы все были здоровы.

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Друзья, продолжают сыпаться ваши сообщения. Так приятно. И Владимирская область присоединилась к нам. Ставрополь, Ярославль, Санкт-Петербург, Оренбург и Пенза. Приветствуем вас прямо из сердца радиостанции «Казак-ФМ». +7 928 401 20 20. Вот пишут: поздравления для моего лучшего, дорогого, любимого друга. Для того, кто знает, что Кировец – это не только трактор, от Чепы и его семьи, от Пети. Желаем здоровья, терпения. Победа будет за нами. Так. Привет жене Полине, сыну Макару, дочке Дарье, от Иннокентия из Владимирской области, города Юрьев-Польский. Ой, как приятно. Вы уже заглядывали к нам. Очень приятно. Михаил из Оренбурга пишет: хочу передать свои поздравления с днем рождения своему племяннику Рыжкову Кириллу и его маме Анастасии. Пускай растет здоровым, сильным, красивым и умным. Его дядя Миша. Так, друзья, от души поздравляем дорогого друга с днем рождения. Сергей, крепкого здоровья, сил, веры в лучшее. Говорят, что всегда приходит рассвет, начинается все лучшее сразу после дня рождения. От друзей: Георгия, Лилии, Ирины, Сергея, Романа, Сони, Маши и Георгия. У нас есть звонок. Вера Федоровна из Киевского. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогая наша республика. Добрый вечер, наша любимая Кубань. Сегодня у нашего младшего сына Федора Чипиги день рождения. И также день рождения у моей любимой сестренки из Астрахани, у Викулечки Аксеновой. Поздравляем их с днем рождения. От всей нашей семьи желаем им любви, здоровья, счастья, благополучия, чтобы дети радовались, чтобы все в жизни слаживалось. И хорошую песню для них, пожалуйста.
2: Вы знаете, Вера Федоровна, так хочется, чтобы на 100 лет вперед у всех все было хорошо. Еще раз поприветствуем всех тех, кто родился сегодня. Юль Сорока, тебе еще раз привет. Вашим, дорогая Вера Федоровна, дарим песню «На 100 лет вперед». Смирнов и компания. Пусть у всех будет на 100 лет вперед. Мирным небо над головой, исполнение желаний. Близкие, родные, счастливы, здоровы. И еще всего вам много только хорошего.
4: За столом друзей, близких и детей полон тесный круг. Раз и навсегда я скажу слова под бокалов звук. А слова просты, как мои мечты, чтобы все сбылось. Все, что есть у нас и в домах.

0: для моих друзей.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Друзья, давайте так, если вдруг не прочла ваше сообщение, уже к окончанию идет наша программа, поэтому очень прошу, поставьте какой-нибудь смайлик. Ну, бывает такой, вы же знаете, Макс, он такой. Привет, казачок, очень хочу поздравить мою любимую женщину, Любовь Шевченко. Очень ее люблю, она у меня самая лучшая. От Николая Лебединцева, «Белая глина». Пожалуйста, поздравьте, да что вы, как не поздравить, Любовь Шевченко, да всегда же хочется сказать самые лучшие слова, тем более в нашем эфире. Родного и любимого папу и дедушку Михайленко Владимира Митрофановича из села Белая Глина поздравляют с 85-летием. Дочки, зятья и внуки, любимый наш, дорогой, пусть годы будут не грузом, а золотым запасом мудрости, мира в душе, ясных мыслей, крепкого сна, легкого утра и добрых слов рядом. Пусть ничто не тревожит тебя, а в доме будет уютно, спокойно и по-настоящему хорошо. Ты главный мужчина нашей семьи. Долгих лет жизни желают вам, Владимир Митрофанович, с большой нежностью в день вашего 85-летия. А мы, радиостанция Казак-ФМ, конечно же, от души присоединяемся. Всего самого хорошего. Анжела из Еленовского. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Дорогая Виктория, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого
2: здоровья. Рано же еще, рано.
3: Счастье. Еще сама себе, что желаешь себе.
2: Анжел, спасибо большое. Рано еще 2 июля не наступило. Но вот спорили, и не сказала мне, что я говорю, песня неужели для меня? Хорошо. Анжел, я благодарю вас за хорошие слова, за эфиром все прозвучало. Всем привет, кто знает из Еленовского Анжелу. И всем Викам привет.

0: Казак ФМ.
1: Ну, скажу я вам, щедры вы сегодня были на сообщения, так же, как вчера, очень много сообщений. Вот привет из Ставрополя от бандитки, как она подписалась. Добрый вечер, хочу передать слова благодарности человеку, который однажды появился в моей жизни. Дорогой мой Мурзик, спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Ну что, прям под конец программы, так вижу, что все сообщения ваши зачитаны. А, вот еще... Так, подруги, девчата, с днем рождения поздравляют дорогого друга Анатольевича. Веселые подруги, хорошие девчата, всегда помогут в трудную минуту вам, наши верные руки и девичьи сердца. Крепкого здоровья, с днем рождения, сил, и пусть все у вас складывается хорошо. Мы вас очень любим. С днем рождения. Друзья, мужских сообщений было очень много сегодня в программе. Поздравляем от души и с 85-летним юбилеем прозвучало сообщение. Захотелось мне, как ведущей, в конце программы поставить песню Виталия Гасаева «Много ли надо мужику мужчины?». Мы гордимся, во-первых, нашими защитниками сейчас на СВО. Мы гордимся тех, кто защищал родину уже дома с любимыми семьями. Мы гордимся теми, кто сейчас держит своим плечом нашу Россию честным трудом, и кто с семьями. Друзья, ну просто хочется в конце программы вот нашему мужскому полу выразить большую благодарность за то, что вы у нас, слабых женщин, есть. И, пожалуйста, помогайте нам оставаться слабыми. С вашими сообщениями, по-моему, все. Да. Так, что готовы? Так. А готовы петь? Ну, споете своему имениннику сами, вижу сообщение. В общем, я, Виктория Никитюк, прощаюсь с вами. Хочу пожелать всем мирного неба над головой, отличного настроения. Пусть все сбудется и все у всех получится. Всем тем, кто отдыхает в нашем крае, может быть, в Краснодаре, огромный привет от радио «Казак ФМ». Думаю, будете на нашей волне.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как по-новому будут рассчитывать больничные листы, где открыли бесплатный пункт проката вещей для новорожденных и когда в Крымской обсерватории пройдут летние астроканикулы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Социальный фонд России с 1 июля перейдет на автоматический расчет больничных и детских пособий. С этой даты выплаты будут рассчитываться напрямую по данным индивидуального лицевого счета, без запроса сведений у работодателя. Это коснется пособий по больничным, беременности и родам, а также выплат при рождении ребенка и по уходу за ним. Фонд обратится к работодателю только в случае нехватки данных. Новые правила – часть реформы социального обеспечения, направленной на упрощение жизни граждан. В поселке Ленина на базе местного центра социальной службы открылся бесплатный пункт проката вещей для новорожденных. Воспользоваться услугой могут студенческие, многодетные и малоимущие семьи, а также одинокие родители, чьим детям нет еще полутора лет. Им бесплатно выдадут коляску, кроватку, пеленальный столик или ванночку на время. Сейчас в фонде пункта не так много вещей, поэтому организаторы просят жителей Крыма помочь. Если у вас есть хорошая детская одежда или оборудование, которое уже не нужно, его можно принести в центр социальной службы. В Крыму приглашают на летние астроканикулы. С 21 по 28 июля Крымская астрофизическая обсерватория в поселке Научный откроет свои двери для всех желающих. Участников ждут наблюдения в мощные телескопы, например, в инструмент с зеркалом диаметром более 40 сантиметров. Гости смогут разглядеть кратеры полной Луны, Юпитер, далекие галактики и туманности. Помимо звездного неба, организаторы подготовили лекции о черных дырах, мастер-классы по выбору телескопа и краеведческие походы к лавандовым полям и пещерным городам. Обращаем ваше внимание, что с 1 июля в эфире Казак-ФМ не будут выходить выпуски новостей. Это связано с изменениями в сетке вещания. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится жаркая погода, местами переменная облачность, осадков не ожидается. В Симферополе 33 градуса, ясная погода, в Ялте и Алуште плюс 31, без осадков. Бахчисарай и Евпатории 32, переменная облачность, плюс 31 ожидается в Керчи и Феодосии. В Севастополе по прогнозу 30 градусов тепла. Привет, отправляем в поселок Научный Бахчисарайского района. У вас ясно, около 31 на термометрах. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: когда душа поет.
1: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак-ФМ».

0: Зак ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских». Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Сергей Левин. Кот стихоплет. У многих из нас дома есть кошки. Добрые, умные да ласковые. А в краснодарских лесах можно повстречать кота дикого. Его еще кавказским называют. Ох, и давно живут эти коты в здешних местах. Даже несколько тысячелетий назад гуляли они по этим заросшим кустам и деревьям, холмам и пригоркам. И уже тогда чувствовали себя хозяевами мира. Дикий кот-романтик слыл одиночкой. Шумных компаний избегал, ходил-бродил сам по себе. На мышей и змеек охотился. Иногда стихи сочинял. Но никому в этом не признавался. Просто ему творческий процесс нравился. Стихотворения он любил короткие, не длиннее двух строчек. И чтобы обязательно про природу. Ну или про любовь. Вроде такого.
2: В небе звезды словно птицы, темнотой спешат напиться.
1: Или вот такого.
2: Из скалы родник течет лет 500 или 800.
1: Романтик иногда их про себя мурлыкал. Придет водички из ручья плакать, или на небо полночное, звездами усыпанное, залюбуется, сразу стихи вспоминает. Весенней ночью как-то сидел кот высоко-высоко на дубовой ветке. За жизнью лесной лениво наблюдал и никуда не торопился. Он в темноте ничуть не хуже, чем днем видел. А тут еще полная луна из-за горизонта выкатилась, устроилась поудобнее среди легких облачков и засияла не слабее фонаря какого. Вдруг видит кот, бежит вдоль ручья дикая кошечка. Хорошенькая такая, маленькая да миленькая. Торопится, правда, сильно. Вот-вот из вида скроется. Наверное, за мышкой или ящеркой охотится. Сверху не разглядеть. И так захотел романтик с прекрасной незнакомкой подружиться, что долго рассуждать не стал и прыгнул вниз. А ветка под лапкой сухая попалась. Хрусть! И обломилась. И полетел котик кубарем с огромной высоты прямо перед кошечкой с дуба и рухнул. Хорошо коты, хоть дикие, хоть домашние, переворачиваться в воздухе умеют и на лапы ловко приземляться. Им высота нипочем. От внезапности такой незнакомка ойкнула, зашипела грозно и романтика по физиономии царапнула. Шрам у него на всю жизнь остался. Но помирились они быстро. Лесных котов да кошек в дикой природе последние годы совсем немного осталось. Так зачем же им враждовать? Дружить надо. А позже, когда у романтика и зеленоглазки, так незнакомку звали, котята родились, они им перед сном рассказывали.
3: Мы, дети, познакомились, когда наш папа с луны свалился. Уррр, я сразу поняла, что этот кот лунный особенный.
1: Улыбалась зеленоглазка. А романтик не спорил, мурлыкал тихонько и новые двустишье сочинял, вроде такого.
4: В жизни очень вам везет.

0: если рядом лунный кот.
1: Котята хихикнули, совсем скоро закрыли глазки и уснули. И ты, малыш, засыпай. Доброй ночи.

Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Шли как-то бабка с дедом по деревне. Ну, медленно так, шаркая. Ну, понятное дело, старость. А навстречу идет молодая влюбленная парочка. Обнялись, целуются, красивые. Ну, дед и бабке говорит: слушай, а давай молодость вспомним. Она говорит: это как?
2: Ну, давай я тебя на свидание приглашу. На сеновал, а? Приходь сегодня вечером. Придешь?
1: Приду, сказала бабка. Ну, дед, значит, все самое красивое надел, побежал к сеновалу, сидит, ждет. Час ждет, второй ждет, третий ждет. Уже ночь наступила, темно, холодно. Но он разозлился, домой возвращается, а бабка сидит, как ни в чем не бывало, на лавочке. Он говорит: ты че, бабка, не пришла? Она говорит: ой, а меня мамка не пустила.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Ты в морозы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла. Страсть, восторг.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными.

0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак FM. Всем хорошего настроения.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших. Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.